0: Реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
1: Там предусматривается по...
0: А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
2: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
0: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
5: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
4: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
6: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
7: Он взорвался!
4: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
8: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
4: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
9: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
4: последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
13: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
12: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
13: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
12: Со свежим ремонтом, да?
13: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
12: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
13: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
12: Ого, это треть рынка просто испарилась.
13: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
12: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
13: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
12: Ну, логично, да.
13: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
12: Типа, куда эти деньги девать?
13: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
12: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
13: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
12: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
13: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
12: Точно.
13: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
12: И цены там тоже скакнули.
13: Взлетели на 15-23% всего забот.
12: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
13: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
12: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
13: Бывало, да.
12: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
13: Давай посчитаем.
12: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
13: Никакой же.
12: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
13: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
12: Ага.
13: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
14: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
13: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
14: Ого, всей семьей впрягаются.
13: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
14: Это когда сначала гасишь только проценты?
13: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
14: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
13: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
14: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
13: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
14: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
13: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
14: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
13: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
14: И это не блеф, да.
13: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
14: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
13: О, это извечный спор.
14: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
13: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
14: Почему?
13: Если не учитывать полную стоимость владения.
14: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
13: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
14: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
13: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
14: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
13: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
14: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
13: Ну да.
14: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
13: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
14: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
13: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
14: Логистика.
13: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
14: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
13: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
14: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
13: Немало.
14: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
13: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
14: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
13: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
14: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
13: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
14: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
13: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
14: А остальные 65% – это подушка безопасности?
13: Именно. на случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти, это крайне опасная стратегия.
14: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
13: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
14: Неузаконенные перепланировки.
13: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
14: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
13: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
14: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
13: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
14: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак о роли религиозных конфессий в вопросе сохранения традиционных ценностей и института семьи в Беларуси.
16: Задача для того, чтобы сберечь и укрепить духовные ценности нашего общества, духовные основы, которые лежат именно в многолетнем таком историческом пути становления белорусского народа. И в этой задаче очень важна роль религиозных организаций, взаимодействие с различными государственными, общественными институтами по решению актуальных проблем общества. Только ведь во взаимодействии можно достичь результата и воспитания подрастающего поколения, потому что важно то, что создано нашей страной, чтобы оно оставалось и далее, и развивалось, и страна укреплялась. Поэтому необходимо воспитывать молодое поколение, чтобы они понимали ценность того, что создано их родителями, дедушками, бабушками. Конечно, много проблем в обществе, связанных и с социальной поддержкой людей, пожилых, одиноких людей, людей с инвалидностью. И в этой работе также участвуют религиозные организации. Очень такой проблемой сложной, тяжелой является эта работа с различными категориями зависимых людей. И здесь также участие религиозных организаций очень ценно.
3: Важный сигнал.
17: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
17: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
0: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
17: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
19: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
17: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
20: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
17: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
21: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями, необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету, мы единственное отмечаем, увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
2: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
1: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
2: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
1: Фу, да они и так все это решают.
2: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование — это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
1: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране — это... Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
2: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
1: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
2: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
1: А в чем тогда?
2: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
1: Слушай, но... Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
2: Очень просто.
1: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
22: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
1: Какой еще фактор?
22: Человеческий. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
1: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
2: И показали, что их много.
1: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
22: Да потому что?
1: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
22: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
1: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
22: Связано и еще как.
1: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
22: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
1: Ой.
22: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
1: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
22: Ну дождалась же.
1: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
22: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
1: Я смотрю реалистично.
22: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
1: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
22: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
1: Рутина.
22: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
1: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
22: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
1: Ага.
22: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
1: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме, везде натыканы системы видеофиксации, человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
5: Но это паранойя уже.
1: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
22: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
1: Опять геополитика.
22: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
1: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
22: Угу.
1: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
22: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
1: Угу.
22: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
1: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
22: Уезжают далеко не все.
1: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
22: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
1: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
22: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
1: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее.

0: импровизированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
1: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
0: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
4: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежи. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
2: Важный сигнал.
5: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против 2 белорусских предприятий.
6: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество Кидматек» и «Общество с ограниченной ответственностью ТИСА».
5: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – Кидматек из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
7: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее Кидматек получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
5: Второе предприятие – компания ТИСА из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых чистых помещений, говорит эксперт.
7: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСа нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
5: По словам

0: юристов санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
3: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежи. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
0: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
6: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
0: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
7: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. Сил уже нету.
8: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
9: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
0: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
10: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
0: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
11: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
0: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
12: На меловом карьере в Любанском районе утонул 26-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь на 2 августа на одном из меловых карьеров Любанского района. Компания молодых людей отдыхала у воды, и около полуночи один из мужчин решил искупаться, но ушел под воду и не выплыл. Друзья пытались спасти его, однако из-за большой глубины и темноты сделать этого не удалось. На место вызвали спасателей. Поиски водолазы продолжили утром. Погибшему было 26 лет. В Брестском районе сгорела пилорама. Это произошло вблизи агрогородка Большие Радваничи. К моменту прибытия спасателей на территории пилорамы горели штабеля дров и выгорело все здание. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших. В Полоцке в магазине обрушился потолок рядом с покупателями. ЧП произошло в магазине «Дионис» возле железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, часть потолка рухнула прямо рядом с людьми. О пострадавших не сообщается. В Беларуси задержали афганцев, которые переправляли людей в ЕС. Четверо выходцев с Ближнего Востока в течение 2 лет перевозили граждан стран Южной Азии из России в Беларусь, доставляли их в Минск и при необходимости организовывали незаконное пересечение границы через леса и реку. В мае-июне текущего года фигуранты обеспечили незаконный въезд и пребывание в Минске как минимум 19 граждан Афганистана. Стоимость их услуг составляла от 150 до 400 долларов за один рейс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
13: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть, просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому, если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру. Тебе только 9 лет, продолжая. Там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые. Вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том, что я читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
1: Важный сигнал.
0: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
14: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
0: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
14: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
0: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
14: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
0: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
15: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
0: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
16: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, ну, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
18: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
19: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
17: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
19: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
17: Ого.
19: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
17: То есть смертность выше рождаемости?
19: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
17: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
19: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
17: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
19: Да.
17: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
19: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
17: 800 тысяч?
19: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
17: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
19: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
17: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
19: Именно так.
17: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
19: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
17: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
19: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
17: То есть профессиональное самоубийство.
19: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
17: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
19: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
17: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
19: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
17: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
19: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
17: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
19: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в Государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
17: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
19: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
17: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
19: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
17: Да.
19: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
17: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
19: Да.
17: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
19: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях, атмосфера в стране.
17: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
19: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
17: Тех, кто как раз и должен был рожать.
19: Да.
17: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
19: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
17: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
19: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
17: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
19: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
17: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
21: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
20: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
22: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
20: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
23: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
20: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
7: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
12: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
8: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
12: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
9: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
12: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
10: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
24: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, $30 000, не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете $30 000, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти $30 000, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
10: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
24: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого-то безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
10: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
0: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
10: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
11: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
10: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
13: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
14: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
13: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
15: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
12: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
15: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
12: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
16: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
12: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
17: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
12: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
18: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенности, аномалии и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету. Мы единственное отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий.

0: Рекордной чередой ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
1: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
0: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километрах от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорт российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
2: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
0: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина, примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
3: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
0: Несмотря на усилия власти избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
4: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
7: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
6: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
8: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами.

0: санитарными, регуляторными, административными. Но допивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
2: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
3: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
6: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
5: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
7: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
5: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
8: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией. И всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
5: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
4: Синий.
9: Нила.
4: Коричневый.
9: Бура.
4: Зеленый.
9: Сабз.
4: Оранжевый.
9: Наранджи.
4: Фиолетовый.
9: Джамуни.
4: Красный.
9: Сурх.
4: Белый.
9: Сафед.
4: Желтый.
9: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
11: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
10: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Ильюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
11: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
10: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
11: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
10: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
12: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
10: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
14: В начале года мы с вами договаривались, что в правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего. Как вы предлагаете назвать ее Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество мясных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых «мясных штурмов». По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
16: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
15: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
17: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
15: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
0: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
15: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой, но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
14: В начале года мы с вами договаривались, что в правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего, как вы предлагаете назвать ее, Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
18: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
16: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
18: Давай.
16: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
18: Угу.
16: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
18: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
16: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
18: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
19: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
18: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
19: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
18: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
19: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
18: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
19: А если брать нормальные вещи?
18: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
19: Ого.
18: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
19: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
18: Угу.
19: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
18: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
19: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
18: Так.
19: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
18: Ну и рубашки.
19: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
18: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
19: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
18: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
19: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
18: Вот.
19: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
18: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
19: Согласен. Звучит как статусная вещь.
18: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
19: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
18: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
19: Полиэстер.
18: 100% полиэстер. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
19: Ну да, ткань протирается.
18: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
19: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
18: А там цены уже другие.
19: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
18: Вот именно. И это только половина беды.
19: Почему?
18: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
19: Ты имеешь в виду спортивную форму?
18: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
19: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
18: Угу.
19: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
18: А еще кроссовки нужны.
19: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
18: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
19: Какой?
18: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну, максимум два урока физкультуры.
19: Да, она мгновенно становится серой.
18: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
19: Их нужно покупать пачками.
18: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
19: Скрытые платежи.
18: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
19: Это на год от 45 до 90 рублей.
18: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
19: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
18: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
19: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
18: Угу.
19: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
18: Расскажи подробнее, как это выглядит.
19: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
18: То есть рюкзак.
19: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
18: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
19: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
18: Появляются новые предметы, да.
19: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
18: О, да.
19: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
18: Действительно.
19: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
18: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
19: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
18: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
19: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
18: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
19: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
18: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
19: Каким же?
18: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
19: Да, постановление работает.
18: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну, не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
19: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
18: Угу.
19: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
18: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
19: Проблема гораздо глубже.
18: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
19: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
18: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
19: Зарплаты тоже нужно повышать?
18: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
19: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
18: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
19: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытие и платежи продолжают истощать бюджеты.
18: Угу.
19: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
18: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
19: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики — это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
18: Это дает чистую экономию до 20-25%.
19: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
18: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
19: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
18: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
19: Покупать бэушную форму?
18: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
19: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
18: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
19: Размажьте эти траты.
18: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
20: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
10: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
3: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
10: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
22: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, тут в тумане живем тут. Сил уже нету.
23: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
24: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
10: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
25: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
10: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
26: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
10: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: контроль качества на радио Сигнал.
10: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
3: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
10: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
3: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
10: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
1: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
5: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку со списком, покупаем все наперед. И везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
10: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Женский батальон СВО. Девушки-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
6: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять на купюру. Валюту и, точнее, номинал. И я, когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
15: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой – прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
7: Система вербовки работает по безумным KPI.
0: Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
18: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
7: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
18: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Губернатор Гродненской области Юрий Караев рассказал о том, как регион справился с последствиями стихии.
8: В субботу, конечно, выпало неимоверное количество осадков для тех, кто живет в наших широтах, в нашем городе. Ну, вот скажу так, 33 миллиметра осадков за 2 часа при 57-месячной норме. То есть удар стихии получился такой, что не справлялась, конечно же, ливневая канализация. Вы все видели кадры из видео любительских, которые снимали уже сегодня в новостях и вчера очень сильно показали. Что хочется отметить? Очень оперативно сработали все аварийные службы. Мэр города Андрей Валерьевич Хмель сам на ногах, с вечера все его заместители и электросети, МЧС, конечно же, все аварийные службы. У нас люди очень сознательные, понимают, что сразу какая нагрузка обрушилась, благодарили за оперативное устранение, но в том числе жаловали, что вот на 115 не дозвониться. Да? И вот мы сегодня на планерке для себя такие уроки, выводы сделали, что вместе с аварийщиками надо поднимать по тревоге, мобилизовать и увеличивать тех, кто будет принимать звонки. Примерно на 4000 гектар пострадал урожай. Это рапс, это кукуруза. Ну, тоже рассказывать не буду. Все видели снимки, когда голые стебли стоят. И очень переживали, конечно же, крестьяне. Примерно 145 домовладений пострадало. Это вот по шиферу я имею в виду, по тем ураганам. Конечно же, невзирая ни на какие деньги, работали все распиловщики деревьев, МЧС, лесхозы. То есть, как вот у нас любят, как у нас могут, всем миром.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
11: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
9: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
12: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
9: В Белнефтехимии подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
14: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
9: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
4: Синий.
16: Нила.
4: Коричневый.
16: Бура.
4: Зеленый.
16: Сабз.
4: Оранжевый.
16: Наранджи.
4: Фиолетовый.
16: Джамуни.
4: Красный.
16: Сурх.
4: Белый.
16: Сафед.
4: Желтый.
16: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
13: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о том, что новая стратегия банка полностью интегрирована в программу социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку.
17: 2025 год завершается реализация нашего стратегического плана на пятилетку. Уже видим, что все задачи, поставленные наблюдательным советом, выполнены и даже перевыполнены на 30%. Мы очень активны были в этой пятилетке в реализации региональных программ, программа по импортозамещению. Количество экспортоориентированных и эффективных коммерческих проектов выросло в 5,8 раз соответственно. В области поддержки экспорта банк нарастил долю в 3 раза и сейчас является своего рода локомотивом экспортной поддержки. Количество стран, которые мы поддерживаем экспорт, тоже выросло в 3 раза. По направлению поддержки малого и среднего предпринимательства это более 5000 эффективных проектов. Доля выручки компаний, которую поддержал Банк развития, выросла в 1,5 раза. И в 2 раза выросло количество занятых в этом секторе. Мы завершили стратегический план, и уже сегодня мы рассматриваем новую стратегию Банка развития до 2030 года. Примечательно, что новая стратегия полностью интегрирована в план социально-экономического развития Республики Беларусь, который был принят на днях Всебелорусским народным собранием.
4: Новости регионов на радиосигнал.
9: За прошедшие выходные в Беларуси

0: охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
2: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
0: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
2: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерное подразделение, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
0: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
3: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
4: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу.

0: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
4: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек, трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
3: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
5: Тихо-тихо, он над нами прям! Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
6: Он взорвался!
3: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
7: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
3: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
8: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
3: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
10: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит. и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
11: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
10: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
1: Важный сигнал.
12: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
13: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество Кидматек» и «Общество с ограниченной ответственностью ТИССА».
12: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
14: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
12: Второе предприятие – компания ТИССА из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых чистых помещений, говорит эксперт.
14: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСы нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
12: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
10: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
11: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
10: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
4: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
3: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
5: Тихо-тихо, над нами прям! Смотрю, что я снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
6: Он взорвался!
3: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
7: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
3: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
8: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
3: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
15: 12.
16: Бара.
15: 13.
16: Тера.
15: 14.
16: Чодах.
15: 15.
16: Пандрах.
15: 16.
16: Сола.
15: 17.
16: Сатра.
15: 18.
16: Атара.
15: 19.
16: Унис.
15: 20.
16: Бис.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
18: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
17: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
18: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
17: Со свежим ремонтом, да.
18: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
17: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
18: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
17: Ого, это треть рынка просто испарилась.
18: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
17: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
18: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
17: Ну, логично, да.
18: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
17: Типа, куда эти деньги девать?
18: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
17: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
18: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
17: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
18: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
17: Точно.
18: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
17: И цены там тоже скакнули.
18: Взлетели на 15-23% всего забот.
17: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
18: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
17: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
18: Бывало, да.
17: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
18: Давай посчитаем.
17: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
18: Никакой же.
17: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
18: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
17: Ага.
18: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
19: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
18: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
19: Ого, всей семьей впрягаются.
18: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
19: Это когда сначала гасишь только проценты?
18: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
19: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
18: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
19: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
18: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
19: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
18: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
19: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
18: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
19: И это не блеф, да.
18: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
19: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
18: О, это извечный спор.
19: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
18: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
19: Почему?
18: Если не учитывать полную стоимость владения.
19: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
18: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
19: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
18: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
19: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
18: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
19: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
18: Ну да.
19: Смолевичи, Заславль... Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
18: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
19: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
18: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
19: Логистика.
18: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
19: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
18: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
19: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
18: Немало.
19: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
18: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
19: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
18: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
19: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
18: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
19: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
18: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
19: А остальные 65% – это подушка безопасности?
18: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
19: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
18: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
19: Неузаконенные перепланировки.
18: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
19: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. и обязательно регистрировать договор официально.
18: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
19: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
18: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
19: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак о роли религиозных конфессий в вопросе сохранения традиционных ценностей и института семьи в Беларуси.
20: Задача для того, чтобы сберечь и укрепить духовные ценности нашего общества, духовные основы, которые лежат именно в многолетнем таком историческом пути становления белорусского народа. И в этой задаче очень важна роль религиозных организаций, взаимодействие с различными государственными, общественными институтами по решению актуальных проблем общества. Только ведь во взаимодействии можно достичь результата и воспитания подрастающего поколения, потому что важно то, что создано нашей страной, чтобы оно оставалось и далее, и развивалось, и страна укреплялась. Поэтому необходимо воспитывать молодое поколение, чтобы они понимали ценность того, что создано их родителями, дедушками, бабушками. Конечно, много проблем в обществе, связанных и с социальной поддержкой людей, пожилых, одиноких людей, людей с инвалидностью. И в этой работе также участвуют религиозные организации. Очень такой проблемой сложной, тяжелой является эта работа с различными категориями зависимых людей. И здесь также участие религиозных организаций очень ценно.
1: Важный сигнал.
0: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
21: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
22: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей.
10: Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
2: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
13: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
22: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями, необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету, мы единственное отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся».
11: Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
12: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
11: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
12: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
11: Фу, да они и так все это решают.
12: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
11: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
12: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
11: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
12: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
11: А в чем тогда?
12: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
11: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
12: Очень просто.
11: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
14: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
11: Какой еще фактор?
14: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно бьет по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
11: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
12: И показали, что их много.
11: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
12: Да потому что?
11: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
12: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
4: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
12: Связано и еще как.
4: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
12: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
19: Ой.
12: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
4: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
12: Ну дождалась же.
4: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
12: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
4: Я смотрю реалистично.
12: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
4: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
12: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
4: Рутина.
12: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
4: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
12: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
4: Ага.
12: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
4: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже.
11: заходит в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
5: Но это паранойя уже.
11: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры, явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
5: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
11: Опять геополитика.
5: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
11: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Это они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
5: Угу.
11: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
5: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
11: Угу.
5: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
11: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
5: Уезжают далеко не все.
11: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
5: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
11: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
5: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
11: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
6: Да, предлагаю.
11: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
7: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
11: На этом наши дебаты.

0: принять решение о создании университета будущего.
1: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежью. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
2: Важный сигнал.
3: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
4: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество Кидматек» и «Общество с ограниченной ответственностью ТИССА».
3: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
5: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
3: Второе предприятие – компания ТИССА из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых чистых помещений, говорит эксперт.
5: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСы нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
3: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
1: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуально.

0: Элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежью. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарный, ориентированный на результат, интегрированный в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту Академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
5: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
4: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
6: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. Сил уже нету.
7: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
8: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми маслами.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
9: На меловом карьере в Любанском районе утонул 26-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь на 2 августа на одном из меловых карьеров Любанского района. Компания молодых людей отдыхала у воды, и около полуночи один из мужчин решил искупаться, но ушел под воду и не выплыл. Друзья пытались спасти его, однако из-за большой глубины и темноты сделать этого не удалось. На место вызвали спасателей. Поиски водолазы продолжили утром. Погибшему было 26 лет. В Брестском районе сгорела пилорама. Это произошло вблизи агрогородка Большие Радваничи. К моменту прибытия спасателей на территории пилорамы горели штабеля дров и выгорело все здание. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших. В Полоцке в магазине обрушился потолок рядом с покупателями. ЧП произошло в магазине «Дионис» возле железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, часть потолка рухнула прямо рядом с людьми. О пострадавших не сообщается. В Беларуси задержали афганцев, которые переправляли людей в ЕС. Четверо выходцев с Ближнего Востока в течение 2 лет перевозили граждан стран Южной Азии из России в Беларусь, доставляли их в Минск и при необходимости организовывали незаконное пересечение границы через леса и реку. В мае-июне текущего года фигуранты обеспечили незаконный въезд и пребывание в Минске как минимум 19 граждан Афганистана. Стоимость их услуг составляла от 150 до 400 долларов за один рейс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
10: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
11: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть, просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому, если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования, и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру. Тебе только 9 лет, продолжая. Там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые. Вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
3: Важный сигнал.
4: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
12: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
4: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет 4-й в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формировании офицерского состава.
12: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
4: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
12: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригады. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
4: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
13: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
4: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
14: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, ну, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
16: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
17: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
15: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
17: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
15: Ого.
17: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
15: То есть смертность выше рождаемости?
17: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
15: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
17: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
15: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
17: Да.
15: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
17: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
15: 800 тысяч?
17: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
15: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске?
17: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация, это естественный процесс, люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни, и несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
15: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
17: Именно так.
15: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
17: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
15: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
17: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
15: То есть профессиональное самоубийство.
17: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
15: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
17: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
15: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
17: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
15: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
17: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
15: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
17: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
15: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
17: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строй трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
15: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
17: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
15: Да.
17: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
15: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
17: Да.
15: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
17: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях, атмосфера в стране.
15: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
17: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
15: Тех, кто как раз и должен был рожать.
17: Да.
15: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
17: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
15: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
17: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
15: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
17: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
15: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
19: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
18: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
20: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
18: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
21: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
18: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Станский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
0: Эк.
3: 2.
0: До.
3: 3.
0: Тин.
3: 4.
0: Чар.
3: 5.
0: Пач.
3: 6.
0: Че.
3: 7.
0: Сат.
3: 8.
0: Ат.
3: 9.
0: Но.
3: 10.
0: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехимии понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
2: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
9: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
23: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
9: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
24: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
9: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
5: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
6: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, $30 000 не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете $30 000, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти $30 000, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
5: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
6: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого там безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
5: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
8: Одинокий человек накоплений $10 000 на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 000. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
5: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
10: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
11: Предусматривается по...
10: А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
12: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
10: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат. Пока, ну, в общем, мы живы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
13: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все... работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
9: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
13: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
9: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
10: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе.
11: Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять начнутся. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
9: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
14: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
9: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
15: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету. Мы единственно отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
17: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
16: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорт российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
18: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
16: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина, примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
19: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
16: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать.

0: бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
3: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
2: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
4: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
2: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
5: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
2: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
6: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
2: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила

0: похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
1: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию, и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
0: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
2: Конца и края войны не видно, экономика уходит в рецессию, в кризис, поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала, начинается с 500 рублей в Челябинской области, дальше думаю, что этих областей будет гораздо больше, эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
0: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
3: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
0: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
7: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
8: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
7: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формировании офицерского состава.
8: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
7: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
8: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
7: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
9: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
7: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
11: В начале года мы с вами договаривались, что в правительстве соответствующих органах власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего. Как вы предлагаете назвать ее Академией интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество мясных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых «мясных штурмов». По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
12: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
0: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
13: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
0: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
14: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
0: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
11: В начале года мы с вами договаривались, что правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего, как вы предлагаете назвать ее, Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
15: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
12: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
15: Давай.
12: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
15: Угу.
12: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
15: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
12: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
15: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
12: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
15: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
12: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
15: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
12: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
15: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
12: А если брать нормальные вещи?
15: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
12: Ого.
15: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
12: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
15: Угу.
12: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
15: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
12: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
15: Так.
12: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
15: Ну и рубашки.
12: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
15: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
12: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
15: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
12: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
15: Вот.
12: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
15: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
12: Согласен. Звучит как статусная вещь.
15: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
16: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
15: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
16: Полиэстер.
15: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
16: Ну да, ткань протирается.
15: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3 раза в течение года.
16: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
15: А там цены уже другие.
16: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
15: Вот именно. И это только половина беды.
16: Почему?
15: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
16: Ты имеешь в виду спортивную форму?
15: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
16: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
15: Угу.
16: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
15: А еще кроссовки нужны.
16: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
15: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
16: Какой?
15: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
16: Да, она мгновенно становится серой.
15: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
16: Их нужно покупать пачками.
15: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
16: Скрытые платежи.
15: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
16: Это на год от 45 до 90 рублей.
15: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
16: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
15: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
16: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
15: Угу.
16: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
15: Расскажи подробнее, как это выглядит.
16: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
15: То есть рюкзак.
16: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
15: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
16: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
15: Появляются новые предметы, да.
16: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
15: О, да.
16: чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
15: Действительно.
16: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
15: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
16: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
15: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
16: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
15: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
16: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
15: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
16: Каким же?
15: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
16: Да, постановление работает.
15: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
16: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
15: Угу.
16: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
15: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
16: Проблема гораздо глубже.
15: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
16: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
15: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
16: Зарплаты тоже нужно повышать?
15: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
16: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
15: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
16: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
15: Угу.
16: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
15: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
16: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
15: Это дает чистую экономию до 20-25%.
16: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
15: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
16: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
15: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
16: Покупать бэушную форму?
15: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
16: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
15: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
16: Размажьте эти траты.
15: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
16: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
7: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
18: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
7: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
19: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет в сторону города. Так мы задыхаемся, тут в тумане живем тут. Сил уже нету.
20: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
21: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
7: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
22: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
7: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
23: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
7: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
18: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
7: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
18: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
7: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
25: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
26: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку со списком, покупаем все наперед. И везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
7: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Женский батальон СВО. Девушки-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
2: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
1: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой – прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
3: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
1: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
5: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
1: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Губернатор Гродненской области Юрий Караев рассказал о том, как регион справился с последствиями стихии.
8: В субботу, конечно, выпало неимоверное количество осадков для тех, кто живет в наших широтах, в нашем городе. Ну, вот скажу так, 33 миллиметра осадков за 2 часа при 57-месячной норме. То есть удар стихии получился такой, что, ну, не справлялась, конечно же, ливневая канализация. Вы все видели кадры из видео любительских, которые снимали уже сегодня в новостях и вчера очень сильно показали. Что хочется отметить? Очень оперативно сработали все аварийные службы. Мэр города Андрей Валерьевич Хмель сам на ногах, с вечера все его заместители и электросети, МЧС, конечно же, все аварийные службы. У нас люди очень сознательные, понимают, что сразу какая нагрузка обрушилась, благодарили за оперативное устранение, но в том числе жаловали, что вот на 115 не дозвониться. Да? И вот мы сегодня на планерке для себя такие уроки, выводы сделали, что вместе с аварийщиками надо поднимать по тревоге, мобилизовать и увеличивать тех, кто будет принимать звонки. Примерно на 4000 гектар пострадал урожай. Это рапс, это кукуруза. Ну, тоже рассказывать не буду. Все видели снимки, когда голые стебли стоят. И очень переживали, конечно же, крестьяне. Примерно 145 домовладений пострадало. Это вот по шиферу я имею в виду, по тем ураганам. Конечно же, невзирая ни на какие деньги, работали все распиловщики деревьев, МЧС, лесхозы. То есть, как вот у нас любят, как у нас могут, всем миром.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
4: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
0: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
9: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
0: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
11: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин – это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
0: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке. Ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сиаха.
6: Синий.
12: Нила.
6: Коричневый.
12: Бура.
6: Зеленый.
12: Сабз.
6: Оранжевый.
12: Наранджи.
6: Фиолетовый.
12: Джамуни.
6: Красный.
12: Сурх.
6: Белый.
12: Сафед.
6: Желтый.
12: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Из первых уст.
10: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о том, что новая стратегия банка полностью интегрирована в программу социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку.
13: 2025 год завершается реализация нашего стратегического плана на пятилетку. Уже видим, что все задачи, поставленные наблюдательным советом, выполнены и даже перевыполнены на 30%. Мы очень активны были в этой пятилетке в реализации региональных программ, программ по импортозамещению. Количество экспортоориентированных и эффективных коммерческих проектов выросло в 5,8 раз соответственно. В области поддержки экспорта банк нарастил долю в 3 раза. И сейчас является своего рода локомотивом экспортной поддержки. Количество стран, которые мы поддерживаем экспорт, тоже выросло в 3 раза. По направлению поддержки малого и среднего предпринимательства это более 5000 эффективных проектов. Доля выручки компаний, которые поддержал Банк развития, выросла в 1,5 раза. И в 2 раза выросла количество занятых в этом секторе. Мы завершили стратегический план, и уже сегодня мы рассматриваем новую стратегию Банка развития до 2030 года. Примечательно, что новая стратегия полностью интегрирована в план социально-экономического развития Республики Беларусь, который был принят на днях Всебелорусским народным собранием.
24: Новости регионов на радиосигнал.
0: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Важный сигнал.
0: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
14: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
0: По словам Караева, этих людей военкоматы

0: У нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерное подразделение, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
1: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
3: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
6: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
5: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
7: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
8: Он взорвался!
5: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
9: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
5: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
10: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории.

0: России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
1: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
4: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее, ну, может, Перцова сагитировала под это, чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
5: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
4: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
2: Важный сигнал.
6: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
7: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
6: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику, рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
8: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
6: Второе предприятие – компания «ТИССА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
8: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСы нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
6: По По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
4: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
5: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
4: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
9: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
1: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
10: Тихо, над нами прям! Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
11: Он взорвался!
1: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
12: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
1: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
0: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
1: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодаха.
13: 15.
14: Пандраха.
13: 16.
14: Солаха.
13: 17.
14: Сатраха.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
16: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
15: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
16: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
15: Со свежим ремонтом, да?
16: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
15: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
16: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
15: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
16: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
15: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
16: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
15: Ну, логично, да.
16: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
15: Типа, куда эти деньги девать?
17: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
15: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
17: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
15: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
17: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
15: Точно.
17: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
15: И цены там тоже скакнули.
17: Взлетели на 15-23% всего забот.
15: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
17: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
15: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
17: Бывало, да.
15: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
17: Давай посчитаем.
15: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
17: Никакой же.
15: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
17: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
15: Ага.
17: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
15: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
17: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
15: Ого, всей семьей впрягаются.
17: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
15: Это когда сначала гасишь только проценты?
17: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
15: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
17: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
15: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
16: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
15: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
16: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
15: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
16: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
15: И это не блеф, да.
16: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
15: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
16: О, это извечный спор.
15: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
16: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
15: Почему?
16: Если не учитывать полную стоимость владения.
15: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
16: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
15: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
16: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
15: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
16: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
15: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
16: Ну да.
15: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
16: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
15: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
16: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
15: Логистика.
16: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
15: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
16: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
15: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
16: Немало.
15: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
16: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
15: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
16: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
15: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
16: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
15: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
16: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово-безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
15: А остальные 65% – это подушка безопасности?
16: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
15: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
16: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
15: Неузаконенные перепланировки.
16: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
15: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
16: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
15: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
16: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
15: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак о роли религиозных конфессий в вопросе сохранения традиционных ценностей и института семьи в Беларуси.
18: Задача для того, чтобы сберечь и укрепить духовные ценности нашего общества, духовные основы, которые лежат именно на многолетнем таком историческом пути становления белорусского народа. И в этой задаче очень важна роль религиозных организаций, взаимодействие с различными государственными, общественными институтами по решению актуальных проблем общества. Только ведь во взаимодействии можно достичь результата и воспитания подрастающего поколения, потому что важно то, что создано нашей страной, чтобы оно оставалось и далее, и развивалось, и страна укреплялась. Поэтому необходимо воспитывать молодое поколение, чтобы они понимали ценность того, что создано их родителями, дедушками, бабушками. Конечно, много проблем в обществе, связанных и с социальной поддержкой людей, пожилых, одиноких людей, людей с инвалидностью. И в этой работе также участвуют религиозные организации. Очень такой проблемой сложной, тяжелой является эта работа с различными категориями зависимых людей. И здесь также участие религиозных организаций очень ценно.
2: Важный сигнал.
19: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
19: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
21: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
19: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
22: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
19: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
23: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
19: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
5: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету. Мы единственно отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
7: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
6: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
7: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
6: Фу, да они и так все это решают.
7: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
6: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
7: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
6: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью? а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
7: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
6: А в чем тогда?
7: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
6: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику. Как происходит эта твоя фиксация?
7: Очень просто.
6: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
4: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
6: Какой еще фактор?
4: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
6: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
7: И показали, что их много.
6: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
7: Да потому что?
6: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
7: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
6: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
7: Связана? И еще как?
6: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
7: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидии на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
6: Ой.
7: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
6: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
7: Ну дождалась же.
6: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
7: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
6: Я смотрю реалистично.
7: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
6: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта, это просто насмешка над понятием гражданского долга.
7: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
6: Рутина.
7: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
6: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
7: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
6: Ага.
7: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
6: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме, везде натыканы системы видеофиксации, человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
8: Но это паранойя уже.
6: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
7: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
6: Опять геополитика.
7: Скажут, смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
6: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
7: Угу.
6: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
7: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
6: Угу.
7: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
6: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
7: Уезжают далеко не все.
6: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
7: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
6: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
7: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
6: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
8: Да, предлагаю.
6: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
7: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
6: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
21: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежью. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
2: Важный сигнал.
8: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
9: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
8: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первый

0: российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
1: Второе предприятие – компания «ТИСА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
0: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСа нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
1: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
4: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежи. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
2: 2.
5: До.
2: 3.
5: Тин.
2: 4.
5: Чар.
2: 5.
5: Пач.
2: 6.
5: Че.
2: 7.
5: Сат.
2: 8.
5: Ат.
2: 9.
5: Но.
2: 10.
5: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
1: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
7: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
1: Об этом предупреждено.

0: предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
1: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет в сторону города. Так мы задыхаемся, тут в тумане живем тут. Сил уже нету.
2: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
3: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
0: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
4: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, потерпят, кто про них думает.
0: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
5: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
0: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
7: На меловом карьере в Любанском районе утонул 26-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь на 2 августа на одном из меловых карьеров Любанского района. Компания молодых людей отдыхала у воды, и около полуночи один из мужчин решил искупаться, но ушел под воду и не выплыл. Друзья пытались спасти его, однако из-за большой глубины и темноты сделать этого не удалось. На место вызвали спасателей. Поиски водолазы продолжили утром. Погибшему было 26 лет. В Брестском районе сгорела пилорама. Это произошло вблизи агрогородка Большие Радваничи. К моменту прибытия спасателей на территории пилорамы горели штабеля дров и выгорело все здание. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших. В Полоцке в магазине обрушился потолок рядом с покупателями. ЧП произошло в магазине «Дионис» возле железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, часть потолка рухнула прямо рядом с людьми. О пострадавших не сообщается. В Беларуси задержали афганцев, которые переправляли людей в ЕС. 4 выходцев с Ближнего Востока в течение 2 лет перевозили граждан стран Южной Азии из России в Беларусь, доставляли их в Минск и при необходимости организовывали незаконное пересечение границы через леса и реку. В мае-июне текущего года фигуранты обеспечили незаконный въезд и пребывание в Минске как минимум 19 граждан Афганистана. Стоимость их услуг составляла от 150 до 400 долларов за один рейс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Из первых уст.
8: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
9: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман. Это одна история. Если он хочет именно для общего образования, и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру. Тебе только 9 лет, продолжает. Там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые. Вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту я уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
6: Важный сигнал.
0: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Белоруссии?
10: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
0: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
10: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
0: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
10: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
0: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
11: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
0: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
12: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, ну, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
14: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
15: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
13: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
15: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
13: Ого.
15: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
13: То есть смертность выше рождаемости.
15: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
13: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
15: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
13: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
15: Да.
13: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
15: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
13: 800 тысяч?
15: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
13: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
15: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
13: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
15: Именно так.
13: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
16: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
13: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
16: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
13: То есть профессиональное самоубийство.
16: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
13: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
16: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
13: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
16: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
13: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
16: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
13: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
16: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
13: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
16: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
13: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
16: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
13: Да.
16: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
13: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
16: Да.
13: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
16: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях – атмосфера в стране.
13: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
16: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
13: Тех, кто как раз и должен был рожать.
16: Да.
13: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
16: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
13: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
16: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
13: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
16: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
13: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
18: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
17: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
19: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
17: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
20: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
17: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
22: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
23: Эк.
22: 2.
23: До.
22: 3.
23: Тин.
22: 4.
23: Чар.
22: 5.
23: Пач.
22: 6.
23: Че.
22: 7.
23: Сат.
22: 8.
23: Ат.
22: 9.
23: Но.
22: 10.
23: Дас.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
1: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
2: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
7: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
3: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
7: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
4: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин – это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
7: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. темы говорят на радиосигнал.
17: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест – 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
5: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, 30 тысяч долларов, не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете 30 тысяч долларов, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти 30 тысяч долларов, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
17: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
5: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого-то безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
17: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
9: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
17: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
10: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
17: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
24: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
0: Там предусматривается по...
24: А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
8: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
24: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
12: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
7: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
12: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
7: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
24: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
7: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
14: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
7: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
13: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нету. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями, необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету, мы единственное отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
16: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
15: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километрах от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорт российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
18: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
15: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
19: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
15: Несмотря на усилия власти избежать негативного сценария из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы, страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
6: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
15: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
1: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
3: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
7: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
6: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жук.
8: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут.

0: Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
1: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
2: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
1: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
7: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
6: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Ильюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
7: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
6: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
7: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях по организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
6: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
8: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
6: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
10: В начале года мы с вами договаривались, что в правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего. Как вы предлагаете назвать ее Академией интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество местных штурмов. Так, военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых местных штурмов. По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8000 раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
11: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
1: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
12: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
1: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
13: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
1: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
10: В начале года мы с вами договаривались, что правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего, как вы предлагаете назвать ее, Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
15: Да, и это, правда, начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
16: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
15: Давай.
16: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
15: Угу.
16: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
15: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
16: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
15: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
16: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
15: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
16: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
15: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
16: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
15: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
16: А если брать нормальные вещи?
15: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
16: Ого.
15: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
16: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
15: Угу.
16: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
15: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
16: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
15: Так.
16: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
15: Ну и рубашки.
16: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
15: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
16: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
15: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
16: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
15: Вот.
16: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
15: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
16: Согласен. Звучит как статусная вещь.
15: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
16: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
15: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
16: Полиэстер.
15: 100% полиэстер. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
16: Ну да, ткань протирается.
15: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
16: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
15: А там цены уже другие.
17: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
15: Вот именно. И это только половина беды.
17: Почему?
15: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
17: Ты имеешь в виду спортивную форму?
15: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
17: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
15: Угу.
17: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
15: А еще кроссовки нужны.
17: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
15: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
17: Какой?
15: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну максимум два урока физкультуры.
17: Да, она мгновенно становится серой.
15: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
17: Их нужно покупать пачками.
15: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
17: Скрытые платежи.
15: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
17: Это на год от 45 до 90 рублей.
15: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
17: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
15: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
17: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
15: Угу.
17: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
15: Расскажи подробнее, как это выглядит.
17: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
15: То есть рюкзак.
17: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
15: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
17: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
15: Появляются новые предметы, да.
17: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
15: О, да.
17: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
15: Действительно.
17: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
15: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
17: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
15: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
17: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
15: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
17: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
15: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
17: Каким же?
15: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
18: Да, постановление работает.
15: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
18: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
15: Угу.
18: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
15: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
18: Проблема гораздо глубже.
15: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
18: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
15: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
18: Зарплаты тоже нужно повышать?
15: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
18: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
15: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
18: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
15: Угу.
18: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
15: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
18: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
15: Это дает чистую экономию до 20-25%.
18: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
15: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
18: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
15: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
18: Покупать бэушную форму?
15: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
18: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
15: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
18: Размажьте эти траты.
15: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
19: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
21: Радиосигнал 666 АМ.
3: Важный сигнал.
6: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
22: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
6: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
23: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. Сил уже нету.
24: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
25: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
6: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
26: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
6: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
20: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
6: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
22: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
6: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
22: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
6: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
0: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
2: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку со списком, покупаем все наперед. И везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
6: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Женский батальон СВО. Девушки-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
4: будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и точнее номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
1: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
5: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
1: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
7: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
1: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Губернатор Гродненской области Юрий Караев рассказал о том, как регион справился с последствиями стихии.
8: В субботу, конечно, выпало неимоверное количество осадков для тех, кто живет в наших широтах, в нашем городе. Ну, вот скажу так, 33 миллиметра осадков за 2 часа при 57-месячной норме. То есть удар стихии получился такой, что не справлялась, конечно же, ливневая канализация. Вы все видели кадры из видео любительских, которые снимали уже сегодня в новостях и вчера очень сильно показали. Что хочется отметить? Очень оперативно сработали все аварийные службы. Мэр города Андрей Валерьевич Хмель сам на ногах, с вечера все его заместители и электросети, МЧС, конечно же, все аварийные службы. У нас люди очень сознательные, понимают, что сразу какая нагрузка обрушилась, благодарили за оперативное устранение, но в том числе жаловали, что вот на 115 не дозвониться. Да? И вот мы сегодня на планерке для себя такие уроки, выводы сделали, что вместе с аварийщиками надо поднимать по тревоге, мобилизовать и увеличивать тех, кто будет принимать звонки. Примерно на 4000 гектар пострадал урожай. Это рапс, это кукуруза. Ну, тоже рассказывать не буду. Все видели снимки, когда голые стебли стоят. И очень переживали, конечно же, крестьяне. Примерно 145 домовладений пострадало. Это вот по шиферу я имею в виду, по тем ураганам. Конечно же, невзирая ни на какие деньги, работали все распиловщики деревьев, МЧС, лесхозы. То есть, как вот у нас любят, как у нас могут, всем миром.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. В Важный сигнал.
10: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
11: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. Если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
10: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
12: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
10: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
13: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
10: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
14: Синий.
16: Нила.
14: Коричневый.
16: Бура.
14: Зеленый.
16: Сабз.
14: Оранжевый.
16: Наранджи.
14: Фиолетовый.
16: Джамуни.
14: Красный.
16: Сурх.
14: Белый.
16: Сафед.
14: Желтый.
16: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
9: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о том, что новая стратегия банка полностью интегрирована в программу социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку.
17: 2025 год завершается реализация нашего стратегического плана на пятилетку.
15: уже видим, что все задачи, поставленные наблюдательным советом, выполнены и даже перевыполнены на 30%. Мы очень активны были в этой пятилетке в реализации региональных программ, программа по импортозамещению. Количество экспорта ориентированных и эффективных коммерческих проектов выросло в 5,8 раз соответственно. В области поддержки экспорта банк нарастил долю в 3 раза и сейчас является своего рода локомотивом экспортной поддержки. Количество стран, которые мы поддерживаем экспорт, тоже выросло в 3 раза. По направлению поддержки малого и среднего предпринимательства это более 5000 эффективных проектов. Доля выручки компаний, которую поддержал Банк развития, выросла в 1,5 раза. И в 2 раза выросло количество занятых в этом секторе. Мы завершили стратегический план, и уже сегодня мы рассматриваем новую стратегию Банка развития до 2030 года. Примечательно, что новая стратегия полностью интегрирована в план социально-экономического развития Республики Беларусь, который был принят на днях Всебелорусским народным собранием.
3: Регионов на радиосигнал.
10: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыкского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
10: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
17: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
10: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
17: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
10: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
18: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать,

0: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
1: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
4: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
3: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
5: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, все.
6: Здорово, он взорвался.
3: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
7: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
3: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
8: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
3: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
10: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу

0: с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
1: Там предусматривается по...
0: А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
2: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
0: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
3: Важный сигнал.
4: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
5: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
4: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
6: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
4: Второе предприятие – компания «ТИССА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
6: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСы нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
4: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
0: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишите ребят, но я на Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
2: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
0: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
9: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
8: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
10: Тихо-тихо, над нами прям! Смотрю, что ему снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
11: Он взорвался!
8: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
12: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
8: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
13: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
8: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодаха.
14: 15.
15: Пандраха.
14: 16.
15: Солаха.
14: 17.
15: Сатраха.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
17: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
16: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
17: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
16: Со свежим ремонтом, да?
17: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
16: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
17: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
16: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
17: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
16: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
17: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
16: Ну, логично, да.
17: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
16: Типа, куда эти деньги девать?
17: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
16: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
17: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
16: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
17: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
16: Точно.
17: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
16: И цены там тоже скакнули.
17: Взлетели на 15-23% всего забот.
16: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
17: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
16: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
17: Бывало, да.
16: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
17: Давай посчитаем.
16: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
17: Никакой же.
16: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
17: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
16: Ага.
17: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
16: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
17: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
16: Ого, всей семьей впрягаются.
17: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
16: Это когда сначала гасишь только проценты?
17: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
16: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
17: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
16: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
17: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
16: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
17: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
16: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
17: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
16: И это не блеф, да.
17: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
16: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
17: О, это извечный спор.
16: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
17: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
16: Почему?
17: Если не учитывать полную стоимость владения.
16: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
17: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
16: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
17: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
16: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
17: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
16: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
17: Ну да.
16: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
17: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
16: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
17: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
16: Логистика.
17: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
16: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
17: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
16: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
17: Немало.
16: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
17: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
16: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
17: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
16: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
17: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
16: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
17: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово-безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
16: А остальные 65 – это подушка безопасности?
17: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти, это крайне опасная стратегия.
16: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
17: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
16: Неузаконенные перепланировки.
17: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
16: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
17: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
16: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
17: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
16: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак о роли религиозных конфессий в вопросе сохранения традиционных ценностей и института семьи в Беларуси.
18: Задача для того, чтобы сберечь и укрепить духовные ценности нашего общества, духовные основы, которые лежат именно на многолетнем таком историческом пути становления белорусского народа. И в этой задаче очень важна роль религиозных организаций, взаимодействие с различными государственными, общественными институтами по решению актуальных проблем общества. Только ведь во взаимодействии можно достичь результата и воспитания подрастающего поколения, потому что важно то, что создано нашей страной, чтобы оно оставалось и далее, и развивалось, и страна укреплялась. Поэтому необходимо воспитывать молодое поколение, чтобы они понимали ценность того, что создано их родителями, дедушками, бабушками. Конечно, много проблем в обществе, связанных и с социальной поддержкой людей, пожилых, одиноких людей, людей с инвалидностью. И в этой работе также участвуют религиозные организации. Очень такой проблемой сложной, тяжелой является эта работа с различными категориями зависимых людей. И здесь также участие религиозных организаций очень ценно.
3: Важный сигнал.
19: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
19: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
0: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
19: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
21: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
19: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
22: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
19: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
23: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. с минимальными потерями. Необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету. Мы единственное отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
4: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
1: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
4: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
1: Фу, да они и так все это решают.
4: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
1: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
4: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
1: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
4: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
1: А в чем тогда?
4: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
1: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику. Как происходит эта твоя фиксация?
4: Очень просто.
1: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
5: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик. Я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
1: Какой еще фактор?
5: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно бьет по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
1: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
4: И показали, что их много.
1: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
4: Да потому что?
1: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
4: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
2: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
4: Связана и еще как.
2: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
4: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
2: Ой.
4: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
2: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
4: Ну дождалась же.
2: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
4: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
2: Я смотрю реалистично.
4: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
2: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
4: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
2: Рутина.
4: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
1: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
4: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
1: Ага.
4: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
1: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
6: Но это паранойя уже.
1: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры, явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
4: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
1: Опять геополитика.
4: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
1: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
4: Угу.
1: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
4: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
1: Угу.
4: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
1: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
4: Уезжают далеко не все.
1: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
4: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
1: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
4: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, Если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
1: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
6: Да, предлагаю.
1: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
4: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
1: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
0: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежи. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
3: Важный сигнал.
9: Еще 2 завода в черном списке. Украина ввела санкции против 2 белорусских предприятий.
10: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
9: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
6: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
9: Второе предприятие – компания «ТИСА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
6: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что

0: оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
3: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежи. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
0: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
6: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
0: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
7: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет в сторону города. Так мы задыхаемся, тут в тумане живем тут. Сил уже нету.
8: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
9: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
0: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
10: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им

0: Просто нужно сжечь излишки. А люди, ну, потерпят. Кто про них думает?
1: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
2: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
1: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
4: На меловом карьере в Любанском районе утонул 26-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь на 2 августа на одном из меловых карьеров Любанского района. Компания молодых людей отдыхала у воды, и около полуночи один из мужчин решил искупаться, но ушел под воду и не выплыл. Друзья пытались спасти его, однако из-за большой глубины и темноты сделать этого не удалось. На место вызвали спасателей. Поиски водолазы продолжили утром. Погибшему было 26 лет. В Брестском районе сгорела пилорама. Это произошло вблизи агрогородка Большие Радваничи. К моменту прибытия спасателей на территории пилорамы горели штабеля дров и выгорело все здание. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших. В Полоцке в магазине обрушился потолок рядом с покупателями. ЧП произошло в магазине «Дионис» возле железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, часть потолка рухнула прямо рядом с людьми. О пострадавших не сообщается. В Беларуси задержали афганцев, которые переправляли людей в ЕС. Четверо выходцев с Ближнего Востока в течение 2 лет перевозили граждан стран Южной Азии из России в Беларусь, доставляли их в Минск и при необходимости организовывали незаконное пересечение границы через леса и реку. В мае-июне текущего года фигуранты обеспечили незаконный въезд и пребывание в Минске как минимум 19 граждан Афганистана. Стоимость их услуг составляла от 150 до 400 долларов за один рейс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
6: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования, и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру. Тебе только 9 лет, продолжая. Там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые. Вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
3: Важный сигнал.
1: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
7: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
1: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
7: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все. Как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
1: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
7: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных, тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступает сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
1: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
8: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
9: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства. А что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, ну, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
11: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
12: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
10: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
12: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
10: Ого.
12: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
10: То есть смертность выше рождаемости?
12: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
10: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
12: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
10: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
12: Да.
10: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
12: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
10: 800 тысяч?
12: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
10: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
12: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
10: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
12: Именно так.
10: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс. Представим другую ситуацию. Семья живет в Минске. Инфраструктура есть. Школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой. Скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
12: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
10: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
12: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
10: То есть профессиональное самоубийство.
12: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
10: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
12: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет.
13: и плюс к этому ежемесячное пособие – около $200.
10: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные $11,200 в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
13: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
10: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
13: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
10: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
13: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
10: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
13: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
10: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
13: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
10: Да.
13: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
10: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
13: Да.
10: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
13: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
10: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
13: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
10: Тех, кто как раз и должен был рожать.
13: Да.
10: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
13: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
10: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
13: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
10: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
13: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
10: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
15: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
14: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
16: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
14: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
17: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
14: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
20: 2.
21: До.
20: 3.
21: Тин.
20: 4.
21: Чар.
20: 5.
21: Пач.
20: 6.
21: Че.
20: 7.
21: Сат.
20: 8.
21: Ат.
20: 9.
21: Но.
20: 10.
21: Дас.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
0: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
4: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
2: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
4: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
22: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
4: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
23: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
24: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, $30 000 не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете $30 000, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти $30 000, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
23: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
24: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого там безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
23: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
1: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
23: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
5: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
23: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
7: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
8: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
7: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
9: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
4: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
9: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
4: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
10: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
4: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
11: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
4: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
12: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенности, аномалии и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету. Мы единственное отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
14: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
13: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорт российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
15: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
13: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
16: Вот эти удары, ну, действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
13: Несмотря на усилия власти избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
17: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
13: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
22: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
4: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты.

0: и торговля. И наши меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
2: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
3: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
6: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
5: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
7: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
5: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад в военкомате.
4: Важный сигнал.
8: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
9: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже

0: набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
1: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
0: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
1: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
0: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
1: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
5: В начале года мы с вами договаривались, что правительство соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего. Как вы предлагаете назвать ее Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество мясных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых «мясных штурмов». По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
7: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
6: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
8: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
6: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
9: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
6: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
5: В начале года мы с вами договаривались, что правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего, как вы предлагаете назвать ее, Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
6: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
7: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
6: Давай.
7: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
6: Угу.
7: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
6: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
7: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
6: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
7: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
6: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
7: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
6: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
7: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
6: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
7: А если брать нормальные вещи?
6: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
7: Ого.
6: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
7: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
6: Угу.
7: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
6: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
7: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
10: Так.
7: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
10: Ну и рубашки.
7: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
10: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
7: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
10: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
7: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
10: Вот.
7: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
10: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
7: Согласен. Звучит как статусная вещь.
10: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
7: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
10: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
7: Полиэстер.
10: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
7: Ну да, ткань протирается.
10: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3 раза в течение года.
7: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
10: А там цены уже другие.
7: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
10: Вот именно. И это только половина беды.
7: Почему?
10: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, который официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
7: Ты имеешь в виду спортивную форму?
10: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
7: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
10: Угу.
7: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
10: А еще кроссовки нужны.
7: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
10: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
7: Какой?
10: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
7: Да, она мгновенно становится серой.
10: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
7: Их нужно покупать пачками.
10: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
7: Скрытые платежи.
10: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
7: Это на год от 45 до 90 рублей.
10: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
7: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
10: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
7: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
10: Угу.
7: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что
11: что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
10: Расскажи подробнее, как это выглядит.
11: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
10: То есть рюкзак.
11: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
10: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
11: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
10: Появляются новые предметы, да.
11: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
10: О, да.
11: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
10: Действительно.
11: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
10: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
11: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
10: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
11: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
10: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
11: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
10: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
11: Каким же?
10: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
11: Да, постановление работает.
10: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
11: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
10: Угу.
11: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
10: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
11: Проблема гораздо глубже.
10: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
11: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
10: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
11: Зарплаты тоже нужно повышать?
10: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
11: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
10: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
11: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
10: Угу.
11: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
10: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
11: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
10: Это дает чистую экономию до 20-25%.
11: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
10: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
11: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
10: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
11: Покупать бэушную форму?
10: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
11: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
10: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
11: Размажьте эти траты.
10: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
12: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует не медленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
1: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
15: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
1: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
16: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. Сил уже нету.
17: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
18: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
1: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
19: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
1: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
20: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
1: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
15: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
1: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
15: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
1: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры МАРТ также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
0: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
21: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку со списком, покупаем все наперед. И везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
1: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
22: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять на крупную валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
6: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
23: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
6: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
24: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
6: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Губернатор Гродненской области Юрий Караев рассказал о том, как регион справился с последствиями стихии.
4: В субботу, конечно, выпало неимоверное количество осадков для тех, кто живет в наших широтах, в нашем городе. Ну, вот скажу так, 33 миллиметра осадков за 2 часа при 57-месячной норме. То есть удар стихии получился такой, что не справлялась, конечно же, ливневая канализация. Вы все видели кадры из видео любительских, которые снимали уже сегодня в новостях и вчера очень сильно показали. Что хочется отметить? Очень оперативно сработали все аварийные службы. Мэр города Андрей Валерьевич Хмель сам на ногах, с вечера все его заместители и электросети, МЧС, конечно же, все аварийные службы. У нас люди очень сознательные, понимают, что сразу какая нагрузка обрушилась, благодарили за оперативное устранение, но в том числе жаловали, что вот на 115 не дозвониться. Да? И вот мы сегодня на планерке для себя такие уроки, выводы сделали, что вместе с аварийщиками надо поднимать по тревоге мобилизовать и увеличивать тех, кто будет принимать звонки. Примерно на 4000 гектар пострадал урожай. Это рапс, это кукуруза. Ну, тоже рассказывать не буду. Все видели снимки, когда голые стебли стоят. И очень переживали, конечно же, крестьяне. Примерно 145 домовладений пострадало. Это вот по шиферу я имею в виду, по тем ураганам. Конечно же, невзирая ни на какие деньги, работали все распиловщики деревьев, МЧС, лесхозы. То есть, как вот у нас любят, как у нас могут, всем миром.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
8: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
5: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
9: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
5: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
7: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
5: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
3: Синий.
10: Нила.
3: Коричневый.
10: Бура.
3: Зеленый.
10: Сабз.
3: Оранжевый.
10: Наранджи.
3: Фиолетовый.
10: Джамуни.
3: Красный.
10: Сурх.
3: Белый.
10: Сафед.
3: Желтый.
10: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
2: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о том, что новая стратегия банка полностью интегрирована в программу социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку.
11: 2025 год завершается реализация нашего стратегического плана на пятилетку. Уже видим, что все задачи, поставленные наблюдательным советом, выполнены и даже перевыполнены на 30%. Мы очень активны были в этой пятилетке в реализации региональных программ, программах по импортозамещению. Количество экспортоориентированных и эффективных коммерческих проектов выросло в 5,8 раз соответственно. В области поддержки экспорта банк нарастил долю в 3 раза и сейчас является своего рода локомотивом экспортной поддержки. Количество стран, которые мы поддерживаем экспорт, тоже выросло в 3 раза. По направлению поддержки малого и среднего предпринимательства это более 5000 эффективных проектов. Доля выручки компаний, которые поддержал Банк развития, выросла в 1,5 раза. И в 2 раза выросло количество занятых в этом секторе. Мы завершили стратегический план. И уже сегодня мы рассматриваем новую стратегию Банка развития до 2030 года. Примечательно, что новая стратегия полностью интегрирована в план социально-экономического развития Республики Беларусь, который был принят на днях Всебелорусским народным собранием.
3: Новости регионов на радиосигнал.
5: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Рунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
5: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
4: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
5: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
4: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
5: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
12: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять начнут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
5: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
13: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
5: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого «Дворца Владимира Путина» под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
17: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа-Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них...

0: Кавказ расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
1: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
0: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
2: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
0: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
5: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
6: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
5: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
3: Важный сигнал.
7: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
8: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество Кидматек» и «Общество с ограниченной ответственностью ТИСА».
7: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – Кидматек из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику, рассказывает военный аналитик Дмитрий.

0: Дмитрий Рогальский.
1: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
0: Второе предприятие – компания «ТИСА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
1: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСа нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
0: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
4: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
5: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
4: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва упавшего на пляж беспилотника погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
7: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
6: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
8: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
9: Он взорвался!
6: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия, на фоне который исчезает после того, как дрон начинает падать.
10: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
6: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
11: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
6: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодаха.
12: 15.
13: Пандраха.
12: 16.
13: Солаха.
12: 17.
13: Сатраха.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Унис.
12: 20.
13: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
15: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
14: Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
15: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную, ликвидную однушку...
14: Со свежим ремонтом, да.
15: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
14: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
15: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, ну, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
14: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
15: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
14: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
15: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
14: Ну, логично, да.
15: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
14: Типа, куда эти деньги девать?
15: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
14: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
15: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
14: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
15: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
14: Точно.
15: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
14: И цены там тоже скакнули.
15: Взлетели на 15-23% всего забот.
14: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
15: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
14: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
15: Бывало, да.
14: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
15: Давай посчитаем.
14: Допустим, она стоит $80,000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16,000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
15: Никакой же.
14: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
15: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
14: Ага.
15: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
14: А для стандартной двушки за $115,000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
15: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщика, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
14: Ого, всей семьей впрягаются.
15: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
14: Это когда сначала гасишь только проценты?
15: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
14: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
15: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
14: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
15: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
14: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
15: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
14: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
15: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
14: И это не блеф, да.
15: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
14: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
15: О, это извечный спор.
14: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
15: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
14: Почему?
15: Если не учитывать полную стоимость владения.
14: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
15: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
14: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
15: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
14: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
15: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
14: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
15: Ну да.
14: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
15: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
14: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
15: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
14: Логистика.
15: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
14: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
15: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
14: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
15: Немало.
14: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
15: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
14: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
15: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
14: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
15: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
14: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
15: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
14: А остальные 65% – это подушка безопасности?
15: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
14: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
15: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
14: Неузаконенные перепланировки.
15: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
14: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
15: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
14: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
15: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
14: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак о роли религиозных конфессий в вопросе сохранения традиционных ценностей и института семьи в Беларуси.
16: Задача для того, чтобы сберечь и укрепить духовные ценности нашего общества, духовные основы, которые лежат именно в многолетнем таком историческом пути становления белорусского народа. И в этой задаче очень важна роль религиозных организаций, взаимодействие с различными государственными, общественными институтами по решению актуальных проблем общества. Только ведь во взаимодействии можно достичь результата и воспитания подрастающего поколения, потому что важно то, что создано нашей страной, чтобы оно оставалось и далее, и развивалось, и страна укреплялась. Поэтому необходимо воспитывать молодое поколение, чтобы они понимали ценность того, что создано их родителями, дедушками, бабушками. Конечно, много проблем в обществе, связанных и с социальной поддержкой людей, пожилых, одиноких людей, людей с инвалидностью. И в этой работе также участвуют религиозные организации. Очень такой проблемой сложной, тяжелой является эта работа с различными категориями зависимых людей. И здесь также участие религиозных организаций очень ценно.
2: Важный сигнал.
17: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
17: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
19: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
17: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
20: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
17: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
21: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
17: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
22: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями, необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету, мы единственное отмечаем, увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
24: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
23: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
24: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
0: Фу, да они и так все это решают.
24: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование — это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
0: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране — это... Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
24: Ну при чем тут демонстрация вообще?
0: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят: «Удачи, держитесь там».
24: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
0: А в чем тогда?
24: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе — это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
0: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
24: Очень просто.
0: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
1: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик. Я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
0: Какой еще фактор?
1: Человеческий. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
0: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
24: И показали, что их много.
0: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили: как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
24: Да потому что?
0: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
24: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
0: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
4: Связано и еще как.
0: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
4: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
0: Ой.
4: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
0: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
4: Ну дождалась же.
0: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это законы рынка.
4: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
0: Я смотрю реалистично.
4: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
0: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
4: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
0: Рутина.
4: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
0: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
4: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
0: Ага.
4: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
0: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
4: Но это паранойя уже.
0: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
4: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
0: Опять геополитика.
4: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
0: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
4: Угу.
0: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
4: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
0: Угу.
4: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
0: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
4: Уезжают далеко не все.
0: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
4: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
0: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
4: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
0: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС.
5: Да, предлагаю.
0: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
4: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
0: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
19: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежью. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
2: Важный сигнал.
5: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
7: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
5: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
8: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
5: Второе предприятие – компания «ТИССА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
8: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСа нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
5: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
19: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежь. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит,

0: Дать принять решение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
5: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
4: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
6: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. Сил уже нету.
7: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
8: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
4: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
9: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
4: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
10: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
4: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
11: На меловом карьере в Любанском районе утонул 26-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь на 2 августа на одном из меловых карьеров Любанского района. Компания молодых людей отдыхала у воды, и около полуночи один из мужчин решил искупаться, но ушел под воду и не выплыл. Друзья пытались спасти его, однако из-за большой глубины и темноты сделать этого не удалось. На место вызвали спасателей. Поиски водолазы продолжили утром. Погибшему было 26 лет. В Брестском районе сгорела пилорама. Это произошло вблизи агрогородка Большие Радваничи. К моменту прибытия спасателей на территории пилорамы горели штабеля дров и выгорело все здание. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших. В Полоцке в магазине обрушился потолок рядом с покупателями. ЧП произошло в магазине «Дионис» возле железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, часть потолка рухнула.

0: была прямо рядом с людьми, а пострадавших не сообщается. В Беларуси задержали афганцев, которые переправляли людей в ЕС. Четверо выходцев с Ближнего Востока в течение 2 лет перевозили граждан стран Южной Азии из России в Беларусь, доставляли их в Минск и при необходимости организовывали незаконное пересечение границы через леса и реку. В мае-июне текущего года фигуранты обеспечили незаконный въезд и пребывание в Минске как минимум 19 граждан Афганистана. Стоимость их услуг составляла от 150 до 400 долларов за один рейс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
3: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть, просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому, если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру. Тебе только 9 лет, продолжая там. Ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые. Вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
1: Важный сигнал.
4: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
5: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
4: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет 4-й в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Ильюкевич. Основной акцент сейчас идет на формировании офицерского состава.
5: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
4: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
5: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях по организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
4: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
6: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
4: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
7: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопность, и кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
9: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
10: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
8: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
10: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
8: Ого.
10: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
8: То есть смертность выше рождаемости?
10: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
8: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
10: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
8: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
10: Да.
8: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
10: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
8: 800 тысяч?
10: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
8: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске?
10: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация, это естественный процесс, люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни, и несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация, это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
8: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
10: Именно так.
8: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
10: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
8: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
10: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
8: То есть профессиональное самоубийство.
10: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
8: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
10: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
8: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
10: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
8: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
10: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
8: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
10: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
8: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
10: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а стройтрестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
8: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
10: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
8: Да.
10: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
8: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
10: Да.
8: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
10: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
8: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
10: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
8: Тех, кто как раз и должен был рожать.
10: Да.
8: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
10: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
8: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
10: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
8: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
10: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
8: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Но
1: Новости союзного государства.
11: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
12: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
11: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
13: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
11: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
14: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
11: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал.
16: 666 АМ.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехимии понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
19: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
0: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
20: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
0: В Белнефтехимии подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
16: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
0: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
21: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
22: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, $30 000 не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете $30 000, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти $30 000, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
21: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
22: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого-то безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
21: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
23: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
21: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
24: Одинокий человек накоплений $10 000 на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 000. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
21: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
3: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
4: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
3: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
7: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
0: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
7: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
0: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
3: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
5: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
6: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями, необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету, мы единственное отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
9: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
8: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял 2-е место после того же мая. Будущее переработки и экспорт российской нефти зависит от количества беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решения использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
10: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
8: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
11: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
8: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
12: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
8: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
16: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
13: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
14: не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
15: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня рассказывают.

0: сына пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. «Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию».
1: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
0: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
2: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
0: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
3: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим.
0: Рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
7: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
6: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формировании офицерского состава.
7: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
6: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
7: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро,

0: Наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступает сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригады. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
1: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
5: В начале года мы с вами договаривались, что в правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего. Как вы предлагаете назвать ее Академией интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество местных штурмов. Так, военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых «местных штурмов». По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
7: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
6: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
8: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми местными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
6: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
9: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
6: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
5: В начале года мы с вами договаривались, что правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего, как вы предлагаете назвать ее, Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
6: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
7: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
6: Давай.
7: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
6: Угу.
7: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
6: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
7: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
6: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
7: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
6: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
7: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
6: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
7: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
6: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
7: А если брать нормальные вещи?
6: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
7: Ого.
6: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
7: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
6: Угу.
7: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
6: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
7: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
6: Так.
7: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
6: Ну и рубашки.
7: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
6: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
7: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
6: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
7: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
6: Вот.
7: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
6: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
7: Согласен. Звучит как статусная вещь.
6: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
7: Но ведь всегда есть альтернатива.
10: Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
11: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
10: Полиэстер.
11: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
10: Ну да, ткань протирается.
11: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
10: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
11: А там цены уже другие.
10: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
11: Вот именно. И это только половина беды.
10: Почему?
11: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
10: Ты имеешь в виду спортивную форму?
11: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
10: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
11: Угу.
10: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
11: А еще кроссовки нужны.
10: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
11: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
10: Какой?
11: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
10: Да, она мгновенно становится серой.
11: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
10: Их нужно покупать пачками.
11: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
10: Скрытые платежи.
11: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
10: Это на год от 45 до 90 рублей.
11: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
10: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
11: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
10: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
11: Угу.
10: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
11: Расскажи подробнее, как это выглядит.
10: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
11: То есть рюкзак.
10: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
11: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
10: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
11: Появляются новые предметы, да.
10: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
11: О, да.
10: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
11: Действительно.
10: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
11: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
10: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
11: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
10: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
11: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
10: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
11: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
10: Каким же?
11: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
10: Да, постановление работает.
11: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
10: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
11: Угу.
10: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
11: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
10: Проблема гораздо глубже.
11: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
10: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
11: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
10: Зарплаты тоже нужно повышать.
11: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
10: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
11: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
10: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
11: Угу.
10: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
11: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
10: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
11: Это дает чистую экономию до 20-25%.
10: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
11: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
10: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
11: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
10: Покупать бэушную форму?
11: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
10: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
11: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
10: Размажьте эти траты.
11: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
10: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
1: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
13: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
1: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
14: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. сил уже нету.
15: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
16: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
1: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
17: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
1: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
18: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
1: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
13: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
1: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
13: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
1: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
19: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
20: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
1: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
0: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять на купюру, валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
6: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой – прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
21: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
6: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
22: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
6: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров. А в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Губернатор Гродненской области Юрий Караев рассказал о том, как регион справился с последствиями стихии.
23: В субботу, конечно, выпало неимоверное количество осадков для тех, кто живет в наших широтах, в нашем городе. Ну вот скажу так, 33 миллиметра осадков за 2 часа при 57-месячной норме. То есть удар стихии получился такой, что не справлялась, конечно же, ливневая канализация. Вы все видели кадры из видеолюбительских, которые снимали уже сегодня в новостях и вчера очень сильно показали. Что хочется отметить? Очень оперативно сработали все аварийные службы. Мэр города Андрей Валерьевич Хмель сам на ногах с вечера, все его заместители и электросети, МЧС, конечно же, все аварийные службы. У нас люди очень сознательные, понимают, что сразу какая нагрузка обрушилась, благодарили за оперативное устранение, но в том числе жаловали, что вот на 115 не дозвониться. Да? И вот мы сегодня на планерке для себя такие уроки, выводы сделали, что вместе с аварийщиками надо поднимать по тревоге, мобилизовать и увеличивать тех, кто будет принимать звонки. Примерно на 4000 гектар пострадал урожай. Это рапс, это кукуруза. Ну, тоже рассказывать не буду. Все видели снимки, когда голые стебли стоят. И очень переживали, конечно же, крестьяне. Примерно 145 домовладений пострадало. Это вот по шиферу я имею в виду, по тем ураганам. Конечно же, невзирая ни на какие деньги, работали все распиловщики деревьев, МЧС, лесхозы. То есть, как вот у нас любят, как у нас могут, всем миром.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
5: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
2: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
8: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
2: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
9: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
2: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
3: Синий.
7: Нила.
3: Коричневый.
7: Бура.
3: Зеленый.
7: Сабз.
3: Оранжевый.
7: Наранджи.
3: Фиолетовый.
7: Джамуни.
3: Красный.
7: Сурх.
3: Белый.
7: Сафед.
3: Желтый.
7: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о том, что новая стратегия банка полностью интегрирована в программу социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку.
10: 2025 год завершается реализация нашего стратегического плана на пятилетку. Уже видим, что все задачи, поставленные наблюдательным советом, выполнены и даже перевыполнены на 30%. Мы очень активны были в этой пятилетке в реализации региональных программ, программ по импортозамещению. Количество экспортоориентированных и эффективных коммерческих проектов выросло в 5,8 раз соответственно. В области поддержки экспорта банк нарастил долю в 3 раза. И сейчас является своего рода локомотивом экспортной поддержки. Количество стран, которые мы поддерживаем экспорт, тоже выросло в 3 раза. По направлению поддержки малого и среднего предпринимательства это более 5000 эффективных проектов. Доля выручки компаний, которую поддержал Банк развития, выросла в 1,5 раза. И в 2 раза выросла количество занятых в этом секторе. Мы завершили стратегический план, и уже сегодня мы рассматриваем новую стратегию Банка развития до 2030 года. Примечательно, что новая стратегия полностью интегрирована в план социально-экономического развития Республики Беларусь, который был принят на днях Всебелорусским народным собранием.
3: Новости регионов на радиосигнал.
2: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
2: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
23: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
2: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
23: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
2: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
11: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
2: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
12: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
2: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
15: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
14: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
13: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
16: Здорово, он взорвался!
14: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
17: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь.

0: расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
1: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
0: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
4: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
5: Предусматривается по...
4: А вы пишете «ребят», но я для Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
5: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
4: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
2: Важный сигнал.
6: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
7: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
6: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
8: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
6: Второе предприятие – компания «ТИССА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
8: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИССА нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги

0: Многие предприятия используются и в военных проектах.
1: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
4: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее, ну, может, Перцова сагитировала под это, чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
5: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
4: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства.
7: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
8: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
7: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
9: Тихо, над нами прям! Смотрю, что я снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
10: Он взорвался!
7: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия, на фоне который исчезает после того, как дрон начинает падать.
11: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
7: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
12: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
7: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодаха.
13: 15.
14: Пандраха.
13: 16.
14: Солаха.
13: 17.
14: Сатраха.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
16: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
15: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
16: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
15: Со свежим ремонтом, да.
16: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
15: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
16: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
15: Ого, это треть рынка просто испарилась.
16: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
15: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
16: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1.5-2 года. Плюс время на ремонт.
15: Ну, логично, да.
16: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
15: Типа, куда эти деньги девать?
17: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
15: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
17: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
15: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
17: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
15: Точно.
17: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
15: И цены там тоже скакнули.
17: Взлетели на 15-23% всего забот.
15: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
17: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
15: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
17: Бывало, да.
15: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
17: Давай посчитаем.
15: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
17: Никакой же.
15: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
17: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
15: Ага.
17: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
15: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
17: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
15: Ого, всей семьей впрягаются.
17: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
15: Это когда сначала гасишь только проценты?
17: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
15: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
17: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино.
16: Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
15: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
16: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
15: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
16: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
15: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
16: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
15: И это не блеф, да.
16: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
15: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
16: О, это извечный спор.
15: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
16: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
15: Почему?
16: Если не учитывать полную стоимость владения.
15: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
16: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
15: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
16: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
15: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
16: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
15: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
16: Ну да.
15: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
16: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
15: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
16: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
15: Логистика.
16: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
15: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
16: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
15: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
16: немало.
15: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
16: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
15: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
16: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
15: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
16: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
15: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
16: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
15: А остальные 65% – это подушка безопасности?
16: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
15: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
16: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
15: Неузаконенные перепланировки.
16: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
15: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
16: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
15: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
16: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
15: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак о роли религиозных конфессий в вопросе сохранения традиционных ценностей и института семьи в Беларуси.
18: Задача для того, чтобы сберечь и укрепить духовные ценности нашего общества, духовные основы, которые лежат именно в многолетнем таком историческом пути становления белорусского народа. И в этой задаче очень важна роль религиозных организаций, взаимодействие с различными государственными, общественными институтами по решению актуальных проблем общества. Только ведь во взаимодействии можно достичь результата и в воспитании подрастающего поколения, потому что важно то, что создано нашей страной, чтобы оно оставалось и далее, и развивалось, и страна укреплялась. Поэтому необходимо воспитывать молодое поколение, чтобы они понимали ценность того, что создано их родителями, дедушками, бабушками. Конечно, много проблем в обществе, связанных и с социальной поддержкой людей, пожилых, одиноких людей, людей с инвалидностью. И в этой работе также участвуют религиозные организации. Очень такой проблемой сложной, тяжелой является эта работа с различными категориями зависимых людей. И здесь также участие религиозных организаций очень ценно.
2: Важный сигнал.
19: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
19: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
21: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
19: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
22: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
19: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
23: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
19: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
0: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями, необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету, мы единственное отмечаем, увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
4: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
1: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
4: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
1: Фу, да они и так все это решают.
4: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
1: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
4: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
1: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью? а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
4: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
1: А в чем тогда?
4: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
1: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
4: Очень просто.
1: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
5: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
1: Какой еще фактор?
5: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
1: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
5: И показали, что их много.
1: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
5: Да потому что?
1: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
5: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
1: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
5: Связана и еще как.
1: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
5: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
1: Ой.
5: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
1: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
5: Ну дождалась же.
1: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
5: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
1: Я смотрю реалистично.
5: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
1: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
5: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
1: Рутина.
6: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
1: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
6: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
1: Ага.
6: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
1: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
8: Но это паранойя уже.
1: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
6: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
1: Опять геополитика.
6: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
1: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
6: Угу.
1: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
6: Может, международных чиновников это и не волнует?
4: Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу. Особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты. Развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
1: Угу.
5: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
1: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
5: Уезжают далеко не все.
1: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
5: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
1: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
5: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
1: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС.
8: Да, предлагаю.
1: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию. Не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
8: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
1: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
21: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежью. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству и иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
2: Важный сигнал.
9: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
10: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
9: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
11: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
9: Второе предприятие – компания «ТИССА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
11: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСы нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
9: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
21: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежи. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, Да, междисциплинарный, ориентированный на результат, интегрированный в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
2: 2.
7: До.
2: 3.
7: Тин.
2: 4.
7: Чар.
2: 5.
7: Пач.
2: 6.
7: Че.
2: 7.

0: технического обслуживания, оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
1: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
2: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет в сторону города. Так мы задыхаемся, как в тумане живем тут. Сил уже нету.
3: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
4: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
1: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
5: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, потерпят, кто про них думает.
1: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
6: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
1: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
8: На меловом карьере в Любанском районе утонул 26-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь на 2 августа на одном из меловых карьеров Любанского района. Компания молодых людей отдыхала у воды, и около полуночи один из мужчин решил искупаться, но ушел под воду и не выплыл. Друзья пытались спасти его, однако из-за большой глубины и темноты сделать этого не удалось. На место вызвали спасателей. Поиски водолазы продолжили утром. Погибшему было 26 лет. В Брестском районе сгорела пилорама. Это произошло вблизи агрогородка Большие Радваничи. К моменту прибытия спасателей на территории пилорамы горели штабеля дров и выгорело все здание. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших. В Полоцке в магазине обрушился потолок рядом с покупателями. ЧП произошло в магазине «Дионис» возле железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, часть потолка рухнула прямо рядом с людьми. О пострадавших не сообщается. В Беларуси задержали афганцев, которые переправляли людей в ЕС. 4 выходцев с Ближнего Востока в течение 2 лет перевозили граждан стран Южной Азии из России в Беларусь, доставляли их в Минск и при необходимости организовывали незаконное пересечение границы через леса и реку. В мае-июне текущего года фигуранты обеспечили незаконный въезд и пребывание в Минске как минимум 19 граждан Афганистана. Стоимость их услуг составляла от 150 до 400 долларов за один рейс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Из первых уст.
9: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
10: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно.

0: Поэтому, если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования, и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру. Тебе только 9 лет, продолжая. Там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые. Вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
1: Важный сигнал.
2: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
3: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формировании офицерского состава.
3: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все. Как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
2: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
3: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригады. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
2: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
4: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. – Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
6: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, ну, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
8: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
9: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
7: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
9: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
7: Ого.
9: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
7: То есть смертность выше рождаемости.
9: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
7: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
9: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
7: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
9: Да.
7: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
9: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
7: 800 тысяч?
9: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
7: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
9: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация, это естественный процесс, люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни, и несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
7: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
9: Именно так.
7: тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
9: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
7: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
9: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
7: То есть профессиональное самоубийство.
9: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
7: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
9: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
7: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
9: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
7: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
9: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
7: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
9: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
7: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
9: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строй трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
7: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
9: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
7: Да.
9: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
7: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
9: Да.
7: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
9: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях – атмосфера в стране.
7: Горизонт планирования, мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
9: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность. И, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
7: Тех, кто как раз и должен был рожать.
9: Да.
7: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
9: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
7: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
9: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
7: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
9: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
7: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
11: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
10: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
12: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
10: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
13: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
10: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
15: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
15: 2.
16: До.
15: 3.
16: Тин.
15: 4.
16: Чар.
15: 5.
16: Пач.
15: 6.
16: Че.
15: 7.
16: Сат.
15: 8.
16: Ат.
15: 9.
16: Но.
15: 10.
16: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
17: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехимии понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
19: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
18: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
20: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
18: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
21: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
18: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. программы «Говорят» на радио «Сигнал».
0: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
3: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, $30 000 не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете $30 000, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти $30 000, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
0: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
3: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого там безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
0: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
22: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
23: Одинокий человек накоплений $10 000 на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 000. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
24: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
2: Там предусматривается по...
24: А вы пишете, ребят, ну я на Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
2: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
24: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
4: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все... работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
18: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
4: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
18: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
24: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
18: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
6: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
18: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
7: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету. Мы единственно отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
9: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
8: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае, тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорт российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
11: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
8: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
12: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
8: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
10: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
8: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
21: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
18: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
13: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
18: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
14: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
18: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
15: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
18: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
16: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас

0: предприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуковский.
1: Конца и края войны не видно, экономика уходит в рецессию, в кризис, поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала, начинается с 500 рублей в Челябинской области, дальше думаю, что этих областей будет гораздо больше, эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
0: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
2: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
0: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
7: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотником и обнулит в мире все эти беспилотники.
6: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
7: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники надо, беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее.
6: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
7: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие РЭП, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
6: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников.

0: беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
3: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейкино под Самарой, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
5: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
4: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростале, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекс составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
6: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
4: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров в подмосковных Каледино и Электростале. Также прошедшей ночью атаки беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
7: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
4: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад «Вайлдберрис» в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам «Вайлдберрис» стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за «Вайлдберрис» подорожали товары и на «Озон». При этом логистическая инфраструктура «Озона» пока не пострадала.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
3: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это, вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
8: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
8: Лето.
9: Мосаме гарма.
8: Весна.
9: Бахар.
8: Осень.
9: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор. Молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
11: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
10: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
11: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
10: В холодильника? Ничего себе разброс.
11: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
10: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
11: Именно.
10: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
11: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
10: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
11: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
10: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
11: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
10: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
11: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
10: 85 граммов, да?
11: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
10: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
11: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
10: То есть формально закон не нарушен?
11: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
10: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
11: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
10: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
11: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
10: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
11: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
10: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
11: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
10: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
11: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
10: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
11: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
10: Ну да, у них запас прочности больше.
11: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
10: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
11: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
10: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
11: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
10: Жесть. То есть, пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
11: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
10: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
11: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
10: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
11: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
10: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
11: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
10: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
11: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
10: И каждое звено хочет заработать?
11: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
10: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
11: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
10: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
11: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
10: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
11: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
10: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
11: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
10: Он работает в минус.
11: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
10: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
11: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
10: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
11: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
10: А количество продуктов на полках остается прежним.
11: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
10: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
11: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
10: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
11: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
10: То есть грузы приходится пускать в обход?
11: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
10: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
11: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
10: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
11: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
10: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
11: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
10: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
11: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
10: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
11: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
10: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
11: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
10: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
11: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
10: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, Что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
15: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
0: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
16: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
0: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
17: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
18: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
19: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
20: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
0: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
21: Вот я захотела, все, бросила всю работу. Если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу. Я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим. Сын мне очень любит лес. И муж любит. Все мы любим. Мы собираемся, семьей едем на машине.
0: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
15: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
0: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
22: Есть замечательный документ, санитарно-эпидемиологические требования для организации, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть, и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
0: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении, о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
24: У меня уже все погибли знакомые.
25: Да, у нас все там померли, все померли.
24: Да потому что на Краснолиманные все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
25: И Ромка Великов, все померли.
24: Нет, там именно штурма кинули всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, кого-то, блин, дроном, вот, не знаю.
25: Он молодец.
24: Я в подробности не вдавался, потому что, ну, они вот буквально через, нет,
25: Ромка...
24: через каждые два месяца шли.
25: Да.
24: Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
25: просто.
24: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг это в тылы отправим, там, трактористам нафиг, блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
23: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
2: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
23: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
3: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
23: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в 2 недели.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
6: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
26: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
7: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
8: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
7: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
8: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
7: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сад.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
5: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
11: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы, и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
1: «Сигнал».
7: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
7: Все пойдет в Беларусь. Wildberries с ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
12: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
7: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
12: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
7: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
7: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
23: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
14: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
23: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт поживает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
3: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
23: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
16: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
23: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
17: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
1: Невероятно, но факт.
18: В мире конспирологии есть теории,
0: которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи легитимизировать власть

0: доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Wildberries Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
3: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на marketplace Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
2: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
3: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
2: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
4: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
5: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
6: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
7: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
8: Все, логистика здесь померла.
2: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
2: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Беларуси никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
11: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться

0: в ресурсы, интеллектуально, ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да, в людей, особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
3: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
2: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт поживает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
4: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
2: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
5: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
2: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
1: Лето.
6: Мосаме гарма.
1: Весна.
6: Бахар.
1: Осень.
6: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
8: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
7: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
8: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
7: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
8: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
7: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
8: Ну да, логично.
7: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
8: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
7: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
8: И что происходит, когда ставка растет?
7: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей. А при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
8: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
7: Да. И итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
8: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
7: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
8: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
7: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
8: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
7: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
8: А, то есть это не разовый платеж?
7: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
8: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
7: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
8: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
7: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
8: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
7: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
8: Ого! Разве это не город должен делать?
7: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
8: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
7: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
8: Ну да, когда слышно каждый чих.
7: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
8: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
7: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
8: И люди паркуются друг у друга на головах.
7: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
8: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
7: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
8: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
7: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
8: И никакой компенсации.
7: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
8: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
7: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
8: Звучит пугающе.
7: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
8: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
7: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
8: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
7: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
8: А если решишь уйти?
7: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
8: Ну да, ему деваться некуда.
7: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
8: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
7: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
8: На чем, например?
7: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
8: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
7: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
8: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
7: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
8: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
7: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
8: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
7: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
8: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
7: Да.
9: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
7: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
9: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
7: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
9: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
7: Без глобальных структурных реформ никто.
9: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
7: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
9: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
7: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
9: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
7: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков, покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
11: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важные вещи. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
1: Важный сигнал.
12: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
13: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
12: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
14: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
12: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
15: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
12: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
16: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
18: Угу.
17: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
18: Но подожди.
17: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
18: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
17: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
18: Какая еще ловушка?
17: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то $1300-1400 в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
19: Но это деньги на старт.
17: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
19: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
17: Роскошь сидеть без копейки.
19: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
17: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
19: Да почему съедает-то?
17: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
19: Ну не сгущай краски.
17: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
19: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
17: Ага, базовое.
19: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
17: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
19: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
17: Знаю.
19: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
17: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
19: Зато самые важные доли.
17: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
19: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
17: Нет, но...
19: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
17: Угу.
19: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
17: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
19: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
17: Ой, давай без этого.
19: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
17: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
20: Бюджет не резиновый.
17: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
20: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
17: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
19: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
17: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
19: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
17: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих 3-леток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
19: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
17: И что с того?
19: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
17: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
19: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
17: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
19: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
17: Да ну?
19: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
17: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
20: Ну, это...
17: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
19: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
17: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное, миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
19: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
17: Угу, работает.
19: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
17: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
0: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
17: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
19: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
17: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
19: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
21: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается, пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже 1/2 года пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий. химик, это я всегда, когда читаю химик там, или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Знаешь, не вас, я имею в виду себя. Я же физфак заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
1: Важный сигнал.
3: Wildberries Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
4: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на marketplace Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
3: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
4: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
3: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
22: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
23: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
24: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
25: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
26: Все, логистика здесь померла.
3: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
27: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
3: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Беларуси никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
21: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается. Пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Женщин, не вас, я имею в виду себя. Я же ИСТФАК заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
1: 12.
2: Бара.
1: 13.
2: Тера.
1: 14.
2: Чодаха.
1: 15.
2: Пандраха.
1: 16.
2: Солаха.
1: 17.
2: Сатраха.
1: 18.
2: Атара.
1: 19.
2: Унис.
1: 20.
2: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
3: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
5: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
3: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
6: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
3: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
7: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
8: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
9: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
11: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
3: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.

0: ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Малорицком районе 64-летний мужчина погиб во время сельскохозяйственных работ на своем участке. По данным следствия, при работе с мотоблоком он подставил ногу под вращающуюся фрезу, нарушив технику безопасности. От полученных травм сельчанин скончался на месте. Его тело обнаружила супруга. Судмедэксперты зафиксировали 17 телесных повреждений и установили, что причиной смерти стала тяжелая травма таза и левой ноги, полученная в результате воздействия фрезы мотоблока. Сотрудники МЧС пришли на помощь пострадавшим сразу в двух авариях в Минской области. В Крупском районе водитель грузовика оказался заблокирован в кабине после того, как съехал в кювет и врезался в дерево. А в Логойском районе спасатели освободили женщину-водителя, зажатую в легковом автомобиле после столкновения двух машин. Оба пострадавших госпитализированы, еще двое пассажиров доставлены в больницу для осмотра. В Горецком районе выявили 56-летнего местного жителя, который незаконно приобретал окрашенное дизельное топливо у работников сельхозпредприятий. Мужчина использовал горючее для личных нужд, не имея необходимых разрешительных документов. Во время проверки правоохранители изъяли 1440 литров дизельного топлива общей стоимостью 3456 рублей. Гомель исключили из зоны радиоактивного загрязнения. С 1 января следующего года Гомель, а также Лунинец, Лельчицы и Ивье будут исключены из перечня населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения. Всего из обновленного списка исключили 177 населенных пунктов и 33 объекта. При этом льготы на бесплатное питание для школьников на этих территориях сохранятся до июня следующего года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
3: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Ну, надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
0: Важный сигнал.
4: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
5: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат –

0: не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотником и обнулит в мире все эти беспилотники.
1: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
0: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать, падают, взрываются там и так далее.
1: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
0: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие РЭП, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
1: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
4: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
6: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
5: Ага, на бумаге.
6: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
5: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
6: О, да. Система отреагировала моментально.
5: Чиновники просто спасают свои кресла.
6: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
5: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
6: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав, а дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
5: Прямо в ту самую поликлинику?
6: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
5: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
6: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
5: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
6: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
5: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
6: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
5: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
6: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
5: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
6: Да, 100%.
5: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
6: Это огромная цифра.
5: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
6: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
5: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
6: Это в районе 400 евро, да?
5: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
6: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
5: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
6: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
5: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
6: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
5: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
6: Угу.
5: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
6: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
5: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы, там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
6: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
5: То есть его нужно постоянно доливать?
6: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
5: И сколько стоит починить это после квенча?
6: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
5: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
6: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
5: И как тогда их чинят сейчас?
6: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
5: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
6: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
5: Жесть.
6: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
5: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
6: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
5: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
6: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
5: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
6: Угу.
5: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
6: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
5: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
6: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
5: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
6: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
5: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
6: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
5: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
6: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
5: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
6: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Нордин, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
5: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
6: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
5: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
6: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
5: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
6: Кажется, им важнее контроль.
5: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
6: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
5: Каждую минуту?
6: А система предлагает подождать талона 30 дней.
5: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
6: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
5: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
6: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
5: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
6: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
5: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
6: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
5: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
6: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
5: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
6: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
5: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
6: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
5: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
6: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
5: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
6: Боюсь, что ответа у системы нет.
5: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. союзного государства.
7: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
8: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
7: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
8: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
7: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
3: 2.
5: До.
3: 3.
5: Тин.
3: 4.
5: Чар.
3: 5.
5: Пач.
3: 6.
5: Че.
3: 7.
5: Сат.
3: 8.
5: Ат.
3: 9.
5: Но.
3: 10.
5: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
8: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
7: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
9: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
7: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
9: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
7: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 1666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
11: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
10: Беларус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
11: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
10: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
11: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивают, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляю ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
10: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
12: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
10: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
13: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
10: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
15: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуально, ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да, в людей, особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
16: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
7: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучение.
16: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
7: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
7: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
18: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
19: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
10: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
20: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
10: На фоне двухнедельной серии ударов СУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
10: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
22: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость. А граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
10: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
0: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
7: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
12: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
7: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
1: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
7: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
23: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например. Вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
2: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
23: Никто вам никаких гарантий не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
2: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
3: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься, о том, что это все обман, о том, что не будет никакого дела, что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
2: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
4: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал, научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?

0: вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
2: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотником и обнулит в мире все эти беспилотники.
1: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
2: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники надо, беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее.
1: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
2: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие РЭП, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
1: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
2: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Это пепел.

0: Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейкино под Самарой, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
1: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
0: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростали, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекс составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
2: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров в подмосковных Каледино и Электростали. Также прошедшей ночью атаки беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
3: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
6: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает. Не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
4: Учим пакистанский вместе!
7: как на языке урду звучат времена года. Поехали! Зима.
8: Мосаме сарма.
7: Лето.
8: Мосаме гарма.
7: Весна.
8: Бахар.
7: Осень.
8: Хизан.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
9: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
3: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
9: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
3: В холодильника? Ничего себе разброс.
9: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
3: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
9: Именно.
3: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
9: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
3: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
9: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
3: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
9: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
3: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
9: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
3: 85 граммов, да?
9: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
3: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
9: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
3: То есть формально закон не нарушен?
9: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
3: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
9: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
10: Ага. То есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
9: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
10: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
9: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
10: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
9: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
10: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
9: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
10: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
9: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
10: Ну да, у них запас прочности больше.
9: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
10: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
9: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
10: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
9: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
10: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
9: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
10: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
9: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
10: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
9: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
10: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
9: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
10: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
9: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
10: И каждое звено хочет заработать?
9: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
10: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
9: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
10: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
9: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
10: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт даже из азиатских стран значительно дороже.
9: Да. Однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
10: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
9: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
10: Он работает в минус.
9: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
10: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
9: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
10: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
9: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
10: А количество продуктов на полках остается прежним.
9: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
10: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
9: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
10: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
9: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
10: То есть грузы приходится пускать в обход?
9: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
10: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
9: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
10: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
9: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
10: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
9: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
10: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
9: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
10: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
9: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
10: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
9: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
10: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
9: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
10: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
14: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
13: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
15: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
13: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
16: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
17: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
18: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
19: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
13: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
13: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
20: Вот я захотела, все, бросила всю работу. Если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу. Я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим. Сын мне очень любит лес. И муж любит. Все мы любим. Мы собираемся с семьей и едем на машине.
13: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
14: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
13: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
21: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организации, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть, и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
13: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении, о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
2: У меня уже все погибли знакомые.
22: Да, у нас все там померли, все померли.
2: Да потому что на Краснолиманные все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
22: И Ромка Великов, все померли.
2: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех, ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, нафиг, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю, нафиг.
22: Он молодец.
2: Я в подробности не вдавался, нафиг, потому что, ну, они, вот буквально, нафиг, через, нет, Ромка... через каждые два месяца, нафиг, да, вот до этого, да, нафиг, да, шли. Да, да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят, нафиг. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
22: просто.
2: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, тракториста, нафиг, блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь, да.
1: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
23: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
1: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
24: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
1: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в две недели.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
25: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 21-25 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту детально. Мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
3: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
0: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
6: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл ДСВО» считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
6: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса – Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
4: 2.
7: До.
4: 3.
7: Тин.
4: 4.
7: Чар.
4: 5.
7: Пач.
4: 6.
7: Че.
4: 7.
7: Сат.
4: 8.
7: Ат.
4: 9.
7: Но.
4: 10.
7: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Из первых уст.
5: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
9: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
4: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. Вот в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Важный сигнал.
0: Все пойдет в Беларусь. Wildberries с ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
10: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
0: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
10: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
0: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
0: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Новости союзного государства.
16: Донбасс забрал лучших, армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Вскрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
17: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
16: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
26: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
16: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
13: те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
16: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
19: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
14: Невероятно, но факт.
20: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
14: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества»

0: по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на маркетплейс Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
1: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
0: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
1: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
2: Все, в электростале больше Wildberries'а не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
3: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
4: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
5: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
6: Все, логистика здесь померла.
1: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
1: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Беларуси никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
10: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статистику.

0: Статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
1: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 2022 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 2025 уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
0: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
2: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
0: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 2022 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
3: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 2022 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
0: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
8: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
7: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
8: Стоп. Если работают оба, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
7: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
8: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
7: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
8: Ну да, логично.
7: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
8: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
7: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
8: И что происходит, когда ставка растет?
7: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
8: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
7: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
8: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
7: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
8: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
7: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
8: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
7: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
8: А, то есть это не разовый платеж?
7: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
8: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
7: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
8: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
7: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
8: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
7: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
8: Ого! Разве это не город должен делать?
7: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
8: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
7: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
8: Ну да, когда слышно каждый чих.
7: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
8: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
7: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
8: И люди паркуются друг у друга на головах.
7: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
8: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
7: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
8: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
7: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
8: И никакой компенсации.
7: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
8: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
7: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
8: Звучит пугающе.
7: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
8: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
7: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
8: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
7: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
8: А если решишь уйти?
7: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
8: Ну да, ему деваться некуда.
7: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
8: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
7: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
8: На чем, например?
7: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
8: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
7: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
8: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
7: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
8: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
7: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
8: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
7: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
8: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
7: Да.
9: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
7: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
9: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
7: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
9: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
7: Без глобальных структурных реформ никто.
9: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
7: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
9: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
7: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
9: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
7: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
11: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важная вещь. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
6: Важный сигнал.
12: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
13: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
12: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
14: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
12: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
15: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
12: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему Сирена. Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
16: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
18: Угу.
17: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
18: Но подожди.
17: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
18: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
17: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
18: Какая еще ловушка?
17: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
19: Но это деньги на старт.
17: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляют, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
18: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
17: Роскошь сидеть без копейки.
18: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
17: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
18: Да почему съедает-то?
17: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
18: Ну не сгущай краски.
17: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
18: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
17: Ага, базовое.
18: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
17: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
18: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
17: Знаю.
18: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
17: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
18: Зато самые важные доли.
17: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
18: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
17: Нет, но...
18: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
17: Угу.
18: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
17: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
18: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
17: Ой, давай без этого.
18: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
17: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
20: Бюджет не резиновый.
17: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов, средняя зарплата 800.
20: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
17: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
18: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
17: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
18: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
17: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
18: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
17: И что с того?
18: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
17: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
18: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
17: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
18: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
17: Да ну?
18: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
17: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
20: Ну, это...
17: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
18: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
17: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное, миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
18: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
17: Угу, работает.
18: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
17: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
1: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
17: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
18: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
17: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
18: До встречи.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
22: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается, пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже 1/2 года пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять? Ректором будет или директором этого центра? Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Женщина, не вас, я имею в виду себя. Я же физфак заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет. И это тоже не химия и не физика.
21: Важный сигнал.
0: Wildberries в Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
2: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на marketplace Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
0: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
2: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
0: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
3: Все, в Электростале больше Wildberries'а не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
23: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
24: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
25: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
26: Все, логистика здесь померла.
0: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
27: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
0: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Беларуси никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
22: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается. Пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять? Ректором будет или директором этого центра? Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Значит, не вас, я имею в виду себя. Я же физфак заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
21: 12.
4: Бара.
21: 13.
4: Тера.
21: 14.
4: Чодаха.
21: 15.
4: Пандраха.
21: 16.
4: Сола.
21: 17.
4: Сатраха.
21: 18.
4: Атара.
21: 19.
4: Унис.
21: 20.
4: Бис.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
0: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
5: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
0: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
0: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
8: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
9: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
11: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
13: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
0: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок.

0: телесных повреждений и установили, что причиной смерти стала тяжелая травма таза и левой ноги, полученная в результате воздействия фрезы мотоблока. Сотрудники МЧС пришли на помощь пострадавшим сразу в двух авариях в Минской области. В Крупском районе водитель грузовика оказался заблокирован в кабине после того, как съехал в кювет и врезался в дерево. А в Логойском районе спасатели освободили женщину-водителя, зажатую в легковом автомобиле после столкновения двух машин. Оба пострадавших госпитализированы, еще двое пассажиров доставлены в больницу для осмотра. В Горецком районе выявили 56-летнего местного жителя, который незаконно приобретал окрашенное дизельное топливо у работников сельхозпредприятий. Мужчина использовал горючее для личных нужд, не имея необходимых разрешительных документов. Во время проверки правоохранители изъяли 1440 литров дизельного топлива общей стоимостью 3456 рублей. Гомель исключили из зоны радиоактивного загрязнения. С 1 января следующего года Гомель, а также Лунинец, Лельчицы и Ивье будут исключены из перечня населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения. Всего из обновленного списка исключили 177 населенных пунктов и 33 объекта. При этом льготы на бесплатное питание для школьников на этих территориях сохранятся до июня следующего года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
3: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Ну, надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
1: Важный сигнал.
4: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
5: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове, и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники.
4: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
5: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники надо, беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее.
4: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции.

0: доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
1: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие РЭП, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
0: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
4: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
6: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
5: Ага, на бумаге.
6: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
5: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
6: О, да. Система отреагировала моментально.
5: Чиновники просто спасают свои кресла.
6: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
5: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
6: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
5: Прямо в ту самую поликлинику?
6: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
5: Ничего себе! То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
6: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
5: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
6: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
5: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
6: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
5: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а Telegram-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
6: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
5: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
6: Да, 100%.
5: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
6: Это огромная цифра.
5: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
6: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
5: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
6: Это в районе 400 евро, да?
5: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
6: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
5: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
6: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
5: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
6: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
5: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
6: Угу.
5: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
6: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
5: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
6: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
5: То есть его нужно постоянно доливать?
6: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
5: И сколько стоит починить это после квенча?
6: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
5: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
6: Раньше – да, но после 2022 года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
5: И как тогда их чинят сейчас?
6: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
5: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
6: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
5: Жесть.
6: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
5: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
6: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
5: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
6: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
5: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
6: Угу.
5: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
6: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
5: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
6: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
5: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
6: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
5: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
6: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
5: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
6: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
5: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
6: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
5: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
6: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
5: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
6: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
5: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
6: Кажется, им важнее контроль.
5: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
6: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
5: К каждую минуту.
6: А система предлагает подождать талона 30 дней.
5: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
6: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
5: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
6: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
5: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
6: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
5: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
6: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
5: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
6: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
5: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
6: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
5: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
6: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
5: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
6: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
5: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
6: Боюсь, что ответа у системы нет.
5: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске, ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства.
8: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
9: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
8: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
9: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
8: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
3: 2.
5: До.
3: 3.
5: Тин.
3: 4.
5: Чар.
3: 5.
5: Пач.
3: 6.
5: Че.
3: 7.
5: Сат.
3: 8.
5: Ат.
3: 9.
5: Но.
3: 10.
5: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
7: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
6: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
8: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
6: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
8: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
6: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал».
9: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
10: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
9: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
10: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
9: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
10: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивают, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
9: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
11: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
9: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
12: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
9: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
14: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Все пойдет в Беларусь. Wildberries с ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
15: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
6: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
15: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
6: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
6: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
17: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация, похоже, окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
18: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
9: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
19: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
9: На фоне двухнедельной серии ударов СУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
20: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
9: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы, по сути, означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
21: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
9: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
22: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
6: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
11: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
6: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту, и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
0: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
6: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
2: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
1: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
2: Никто вам никаких гарантий не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
1: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе, причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
4: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будете никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
1: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
5: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.

0: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники надо, беспилотники. А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать, падают, взрываются там и так далее.
1: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
0: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие РЭП, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
1: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
0: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это, вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейкино под Самарой, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
5: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
4: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростали, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов.

0: рублей. Первая очередь комплекс составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
1: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров подмосковных Каледина и Электростали. Также прошедшей ночью атаки беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
2: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
5: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает. Не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
6: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
7: Мосаме сарма.
6: Лето.
7: Мосаме гарма.
6: Весна.
7: Бахар.
6: Осень.
7: Хизан.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор. Молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
10: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
9: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
10: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
9: В холодильника? Ничего себе разброс.
10: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
9: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
10: Именно.
9: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
10: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
9: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
10: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
9: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
10: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
9: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
10: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
9: 85 граммов, да?
10: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
9: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
10: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
9: То есть формально закон не нарушен?
10: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
9: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
10: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
9: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
10: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
9: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
10: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
9: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
10: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
9: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен, заморозить все тотальным указом.
10: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
9: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
10: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
9: Ну да, у них запас прочности больше.
10: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
9: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
10: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
9: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
10: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
9: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
10: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
9: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
10: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
9: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
10: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
9: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
10: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
9: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
10: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
9: И каждое звено хочет заработать?
10: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
9: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
10: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
9: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
10: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
9: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
10: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
9: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
10: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
9: Он работает в минус.
10: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
9: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
10: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. то есть работает печатный станок.
9: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
10: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
9: А количество продуктов на полках остается прежним.
10: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
9: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
10: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
9: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
10: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
9: То есть грузы приходится пускать в обход?
10: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
9: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
10: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
9: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
10: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
9: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
10: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
9: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
10: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
9: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
10: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
9: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
10: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
9: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
10: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
9: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
14: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
13: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
15: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
13: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
16: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
17: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
18: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
19: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
13: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
13: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
20: Вот я захотела, все, бросила всю работу. Если особенно грибы пошли, я бросаю всю работу. Я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим. Сын мне очень любит лес, и муж любит. Все мы любим. Мы собираемся, с семьей едем на машине.
13: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
14: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
13: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
21: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть, и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
13: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении, о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
2: У меня уже все погибли знакомые.
22: Да, у нас там. все померли.
2: Да потому что на Краснолиманные все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
22: И Ромка Великов, все померли.
2: Нет, там именно штурма кинули всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, кого-то, блин, дроном, вот, не знаю.
22: Он молодец.
2: Я в подробности не вдавался, потому что, ну... Они, вот буквально через, нет,
22: Ромка...
2: через каждые два месяца шли.
22: Да.
2: Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
22: просто.
2: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, в тылы отправим там трактористам работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
1: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
23: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
1: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
24: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
1: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в 2 недели.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
25: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
6: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
5: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
7: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
5: «Интеграл ДСВО» считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
7: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
5: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пач.
8: 6.
9: Че.
8: 7.
9: Сат.
8: 8.
9: Ат.
8: 9.
9: Но.
8: 10.
9: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
10: Положение обновленного законодательства о персональных данных, воспринятые гражданам и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
3: Новости регионов на радиосигнал.
5: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина очистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Важный сигнал.
5: Все пойдет в Беларусь. Wildberries с ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
11: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
5: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
11: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
5: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
5: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Донбасс забрал лучших, армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
16: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
15: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
24: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
15: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
17: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
15: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
13: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
3: Невероятно, но факт.
14: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
0: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Wildberries Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
18: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на marketplace Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
2: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России.